во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Делегация Югры работает на международном молодежном форуме. В Нефтеюганском районе обсудили проекты жителей. Сургутский район вновь станет площадкой для большого праздника культурного многообразия. 79 активистов из 17 муниципалитетов Югры стали участниками международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит в эти дни в Екатеринбурге. Отбор делегатов оказался серьезным. Почти 10 человек на место. Для самых достойных подготовили насыщенные программы. Образовательную, спортивную и культурную. Предусмотрены экологические акции, арт-перформансы, чемпионаты, командные игры и многое другое. Югорчане планируют не только присоединиться к площадкам и дискуссиям, но и познакомить сверстников с культурой, традициями, и современными возможностями родного региона. Одной из главных задач события станет создание пространства для международного диалога и совместных молодежных инициатив. Отмечу, 17 сентября эстафету Международного фестиваля молодежи примет Югра. Округ ожидает гостей из 13 стран мира и уже подготовил необычную программу «Знакомство с краем». Нефтеюганский район активно развивает практику инициативного бюджетирования. Сразу в 5 поселениях прошли собрания жителей, на которых они представили свои проекты. Все предложения единогласно поддержали. Так, в Салыме планируют создать общественное пространство движения первых. Место, где можно с пользой и интересом проводить свободное время. Похожий подход реализуют и в сентябрьской школе. Там появится центр инициатив «МЕЛ» – «Молодежь, единство, лидерство». В Чеускино акцент сделали на развитие спорта. Проект сохраняет традиции «Создаем чемпионов» направлен на обновление уже существующего спортивного пространства. А в сингапайской школе появится интерактивный музей «Свои Сингапая». В нем соберут информацию о героях-земляках. Еще одна яркая задумка – лазертаг для всех в Пойковской школе номер 4. В рамках инициативы планируют закупить оборудование для игры и подготовить команду, которая сможет представлять муниципалитет на окружных и всероссийских соревнованиях. Хорошие новости для юных технарей Югры. На портале госуслуги стартовал прием заявок на бесплатные курсы проекта «Код будущего». В этом учебном году более 60 тысяч югорчан смогут пройти обучение по самым востребованным цифровым направлениям. От базовых знаний до олимпиадного уровня. Принять участие могут ученики с 8 по 11 классы, а также студенты колледжей, которые осваивают IT-специальности. Для них подготовили более 100 онлайн и офлайн курсов от 12 образовательных организаций. Программы выстроены по разным уровням сложности, чтобы каждый смог найти подходящий вариант. Всего предлагается 3 ключевых части – программирование, искусственный интеллект и робототехника. Важное – прийти подходящий вариант. Всего предлагается 3 ключевых части – программирование, искусственный интеллект и робототехника. Важное преимущество проекта, полученный по итогам программы,

0: отметите. Особый интерес вызовет мастер-класс профессионального шеф-повара. Творческую часть программы составит концерт «Россия, Родина, мир, единство». Завершится праздник торжественной церемонии награждения. Жюри объявит победителей конкурса, а затем всех участников и гостей ждет общее поздравление. Отмечу, место и дата осеннего праздника уточняются. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские коммунальщики завершают подготовку к зиме. В Нефтеюганском районе обсудили проекты жителей. Югра громко заявила о себе на федеральном конкурсе спортивных объектов. Югра завершает подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики к зиме. Об этом доложил директор профильного департамента Матвей Каров на федеральном штабе, который провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Так, в округе подготовлены все 550 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, а также сети тепла, вода, газоснабжения и водоотведения. Оставшиеся работы планируют завершить до 15 октября, что раньше установленных сроков. Отдельное внимание было уделено надежности энергоснабжения. Сформирован резерв из 867 источников электроэнергии, включая стационарные и передвижные. Также полностью выполнен северный завоз. Доставлен весь запланированный объем нефтепродуктов. Еще одна важная линия работы – ввод новых объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы строительства. Реализация двух крупных проектов в текущем году позволит заметно улучшить качество коммунальных услуг более чем для 6 тысяч югорчан. Речь о строительстве коллектора на реке Черной в Сургуте и модернизации инженерных сетей микрорайона «Восточный» в Ханты-Мансийске. Нефтеюганский район активно развивает практику инициативного бюджетирования. Сразу в 5 поселениях прошли собрания жителей, на которых они представили свои проекты. Все предложения единогласно поддержали. В Салыме планируют создать общественное пространство движения первых мест, где можно с пользой и интересом проводить свободное время. Похожий подход реализуют и в сентябрьской школе. Там появится центр инициатив «Молодежь. Единство. Лидерство». В Чаюскино акцент сделали на развитие спорта. Проект «Сохраняя традиции. Создаем чемпионов» направлен на обновление уже существующего спортивного пространства. А в сингапайской школе появится интерактивный музей «Свои Сингапая». В нем соберут информацию о героях-земляках. Еще одна яркая задумка – лазертаг для всех в Пойковской школе номер 4. В рамках инициативы планируют закупить оборудование для игры и подготовить команду, которая сможет представлять муниципалитет на окружных и всероссийских соревнованиях. Хорошие новости для юных технарей Югры. На портале госуслуги стартовал прием заявок на бесплатные курсы проекта «Код будущего». В этом учебном году более 60 тысяч югорчан смогут пройти обучение по самым востребованным цифровым направлениям от базовых знаний до олимпиадного уровня. Принять участие могут ученики с 8 по 11 классы, а также студенты колледжей, которые осваивают IT-специальности. Для них подготовили более 100 онлайн и офлайн курсов от 12 образовательных организаций. Программы выстроены по разным уровням сложности, чтобы каждый смог найти подходящий вариант. Всего предлагается 3 ключевых части – программирование, искусственный интеллект и робототехника. Важное преимущество проекта – полученный по итогам программы сертификат дает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. Это не просто приятный бонус, а реальный инструмент, помогающий усилить портфолио абитуриента и повысить шансы на зачисление на профильные направления. И последняя. Югра завоевала сразу несколько значимых наград национального конкурса спортивных сооружений «Арена» в Москве. В числе главных достижений – специальный приз за выдающийся вклад в развитие паралимпийского движения. Эта награда подчеркивает системный подход Югры к созданию условий для спортсменов с особенностями здоровья и развитию инклюзивного спорта. Еще одна победа в номинации объектов для адаптивной физкультуры и лидирующую позицию заняло сургутское подразделение регионального центра адаптивного спорта. Федеральные эксперты высоко оценили архитектуру здания, его доступность и функциональность. Отмечу, в текущем году за победу боролись более 300 спортивных сооружений из 67 регионов страны. Вы слушали новости на главном окружном. Более 300 спортивных сооружений из 67 регионов страны. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации.

0: и сразу голос потеряли. Ну что, Николай Авдонин?
1: Даша Кузнецова.
0: Мы победители, да, я...
1: Подожди, подожди, что? Давай вот, ты сейчас о хорошем сразу, давай последовательным.
0: Чего
1: будем. Я
0: опять?
1: Хочу плохую новость сначала
0: подожди.
1: Про себя. А потом уже перейдем на контрасте, чтобы как-то сыграть.
0: Ладно, хорошо.
1: Вчера буквально поехал вечером кататься на самокате, ну, там, с другом поехали по делам, и потом я его немножко там провожал. И, в общем, едем по объездной, все нормально, по тротуару, и в один прекрасный момент нам понадобилось перейти объездную, и смотрим, светофор, ну, не светофор, я вообще на самом деле подумал, что это нерегулируемый вот этот как переход, да, где предупреждающие вот эти сигналы. И я просто слез, как нормальный человек, и начал переходить дорогу. И мне сигналят, понимаешь, остановился человек, в него там чуть другой человек не въехал. И я смотрю, а я иду на красный просто. И мне кричат что-то люди. Я не слышал, что мне кричали, друзья мои, но подписываюсь под каждым словом.
0: Все, лучики проклятия просто в твой адрес.
1: Ну, правда, извините, вот все, больше не повторится.
0: Я хочу сказать, что все это потому, что у нас был очень достаточно тяжелый перелет из Грозного в Ханты-Мансийск, и это неудивительно, что у тебя вот такая вот история случилась, потому что у тебя по-любому мозг спал, потому что то, что мы так быстро столько всего увидели, награды получили, и так вот у нас все сложилось в этой поездке, это все говорит о том, что ты просто, может быть, у тебя правая часть мозга спала, правый глаз спал, правая рука спала, и ты, может быть, ну
1: надо
0: просто...
1: Надо дома сидеть. Или лежать вообще спать.
0: Слушайте, но я хочу сказать, что, конечно, нужно быть очень внимательным. И простите его все те, кто видел этого бородатого человека.
1: Они уже все сказали, я думаю, что хотели. Еще долго потом ехали и говорили.
0: Странно, что про тебя еще в типичке не написали.
1: А ты, может быть, не смотрела, может, там что и написано.
0: Слушай.
1: Я боюсь заходить. Наклотаю там.
0: Может быть, и написали. Но как только я увижу это сообщение, буду понимать, что это про тебя, да.
1: Мне перешли.
0: Слушайте, ну хорошо, пускай это плохое останется где-нибудь вот там вот, вот на этой объездной дороге, а теперь хочется только о хорошем, куча поздравлений. Ребят, давайте так, мы всем ответим, не всем получилось ответить сразу же, потому что там с интернетом не очень хорошо.
1: И с интернетом, и со связью, да, не очень хорошо. Да и со временем, на самом деле, было не очень хорошо, были очень насыщенные дни, вообще некогда было просто даже зайти в номер, не знаю, там полчасика поваляться. Честное слово. И поэтому мы и не выспаты.
0: Да.
1: Но зато, мне кажется, я поправился килограмма на три.
0: Серьезно? А я встала на весы. А я встала на весы. У меня вообще порядок.
1: Ну, ты себя контролировала, да. А мне-то что? Я ж мужчина, мне можно не контролировать.
0: Я все-таки думаю, что все это еще и потому, что был невероятный стресс. Я сейчас вот специально не рассказываю, да, вот все подробности, но то, что мы пережили, когда летели из Грозного, и нам нужно было попасть в Москву для того, чтобы попасть в Ханты-Мансийск, рейс это получились немножечко как будто бы стыковочные, несмотря на то, что между ними разница была почти в 6 часов. Нам этого времени не хватило, и не по нашей же вине. Вот в чем дело. Мы подробности этого обязательно расскажем. Я сейчас призываю всех присоединиться к нашей прямой трансляции, видеотрансляции. Там нас и видно, и слышно. И посередине студии, посередине стола у нас стоит тот кубок, который мы привезли. Он невероятно тяжелый.
1: Не такой, конечно, большой, как кубок Гагарина, который тут стоял.
0: Слушай, но мы не хоккеисты.
1: Но, и тем не менее, он заслуженный.
0: Конечно, заслуженный. И, между прочим, не стыдно об этом говорить абсолютно. И там, ой, вот это хвастаться, надо хвастаться. Мы получили эту награду.
1: Это не хвастовство,
0: абсолютно
1: это констатация
0: точно. Факта. Конечно, слушай, но победить всех тех, кто присылал свои работы, а, между прочим, их было более 500, я считаю, что это достойная победа, достойная награда. Не зря мы тут с тобой 15 лет сидим, а я и того больше, 25. Поэтому, слушай, но получить награду из рук людей уважаемых, по-моему, это очень круто. Будем по мере, собственно, эфира рассказывать все подробности.
1: Какие-то нюансы, да, возможно, появятся.
0: Да, обязательно. А потом еще превратимся в видео, как это сказать-то, редакторов, что ли? Мы сейчас как фильм забубеним, как все расскажем.
1: Кино
0: как...
1: про себя, да?
0: Вообще, ну круто. Победитель Николай Авдонин.
1: И такая же победительница Даша Кузнецова. Мы... Может быть, даже еще чуть побольше, чем я, потому что, ну, годиков ты побольше сидишь. Больше заслужила. Две трети этого кубка твои по
0: Ладно,
1: праву.
0: Хорошо, все,
1: если
0: договорились.
1: Если будем пилить вдруг, знаешь, да, где, я начерчу линию.
0: Итак, Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Сегодня 14 сентября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов тепла. Во всех остальных городах вещания радио Югра сегодня воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 15 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня. 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:17, как-то неожиданно.
3: Что неожиданно? Неожиданно работа началась.
2: Да, неожиданно началась работа. Слушай, ну такие дни суматошные, правда. И когда вроде бы мы в среду отсюда улетели, и как среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, казалось бы, 5 дней, ого-го себе.
3: Очень много.
2: А они пролетели просто как один. Такое впечатление, что вот мы вышли, вылетели из Ханты-Мансийска, потом вот так один раз моргнули, вот там что-то там случилось, и все, и обратно оказались в Ханты-Мансийске. Но надо же как-то возвращаться в работу. Да,
3: сегодня 14
2: сентября. Сегодня понедельник. Кстати, по поводу 14 сентября. Забыла поздравить. И ты должен поздравить. И вообще все, кто находится в компании
3: что
2: с нами.
3: Это?
2: Елена Васильева. Тот человек, который на протяжении 20, уже, наверное, 3 лет читает новости в эфире Радио Югра. Отмечает сегодня свой день рождения. Лен, мы тебя поздравляем. Конечно же, бодрости духа тебе и голос, чтобы ни в коем случае никогда не сел.
3: Долгих лет творческой жизни.
2: В эфире. Так, да, конечно же.
3: Конечно. Я уже не представляю новости без
2: вообще,
3: Лены Васильевой.
2: Конечно.
3: Сегодня Сенин день еще. Мы же все про примеры. Ты с тобой. Это понедельник, Сенин день, 14 сентября. И вообще на Руси с этого дня начиналось бабье лето. Вот. И я не знаю, как... наверное, в средней полосе России это дело начиналось, потому что у нас-то уже вроде как оно заканчивается. Все-таки бабье лето.
2: Так.
3: Но вообще в это время начинали наблюдать за приметами, как и, собственно, в любой день. Особенно девушки это делали, потому что начинались какие-то бабьи работы, так это называли раньше. Хорошо, пусть будет девчачьи работы.
2: Да, вот, девочки
3: на работе. Трепали лен, пеньку там.
2: Ну, прям девчонкины дела, прям, ей-богу.
3: Ну, это были женские дела, что теперь поделаешь, что с этим?
2: Конечно.
3: Мужики на работе были
2: какой?
3: На другой.
2: На какой?
3: Не знаю, на рыбалке, на охоте, в конце концов, посидеть в гараже, поговорить. Это же тоже... Извини меня, не мешки ворочать.
2: Конечно, так.
3: Ну, в общем, и еще садились прясть. И по вот этой нитке, которую упряли девчонки, они смотрели, примечали, каким будет муж. Если нитка ровная получалась, то муж будет хороший.
2: Стройный, да?
3: Хороший прям, ну, молодец попадется, да. А если она как-то неровно ложится, то непутевый будет, все.
2: Не буду брать его, да, вот это вот? Не моя история.
3: Ну, и с этого времени начинались свадебные недели. Вообще девчонки выходили, водили хороводы, а парни уж сами собирались для того, чтобы посмотреть, какая невеста ему достанется. Ну, то есть выбирали уже себе девчонок.
2: Я?
3: Что я?
2: Я сразу сейчас вспоминаю, когда мы были с тобой сейчас на экскурсии в Грозном, когда нам рассказывали о свадебных обрядах и о том, как вообще там парни с девчонками знакомятся, тоже достаточно интересно, да, и когда вот такие истории рассказывают, все время кажется, что это, ну, где-то там не в городе, где-то, может быть, где-то вот в каких-то маленьких деревушках, там, где вот еще какими-то старыми традициями живут. А оказывается, нет, это вот прямо вот повсеместно происходит.
3: Ну, вообще, мне кажется, вот эти традиции там сохранились. У нас ведь на самом деле так же было, тоже сначала за сватов, сам ты не мог подойти к девушке, надо было обязательно, это можно было там оскорбить или что-то еще там не так сделать. И поэтому засылали друга или там родственников каких-то, чтобы они тебя вроде как прорекламировали и сказали о твоих намерениях.
2: Так.
3: Вот у нас тоже были такие обряды, но, видимо, у них там из-за того, что замкнутое было какое-то пространство, они сохранились. И до сих пор есть. И вообще классные обряды, я думаю, что вообще здорово, когда какие-то традиции свадебные сохраняются. Это укрепляет, мне кажется, институт семьи.
2: А что там еще по приметам? Ну, там, не знаю, дождики какие-нибудь, листики опали, что, грибочки, там что-то
3: если
2: такое?
3: Если вот этот день будет ясным, есть такая хорошая примета, если сегодня будет ясно, то значит и вся осень оставшаяся будет хорошей, такой нормальной, ясной, теплой. А если в этот день дождь, что-то там какая-то нехорошая погода будет, то такая погода будет в течение
2: нам
3: всей
2: вот
3: осени.
2: Нам вот тот обещает
3: тяжелая
2: сегодня, да, в течение всего дня дождь. Хоть бы не сбылось, хоть бы не сбылось.
0: Утро начинается здесь.
1: Политическая реклама. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию». «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию». «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию».
5: Радио Югра. Реклама.
6: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама? Лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
14: 16+.
15: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские коммунальщики завершают подготовку к зиме. В Нефтеюганском районе обсудили проекты жителей. Югра громко заявила о себе на федеральном конкурсе спортивных объектов. Югра завершает подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики к зиме. Об этом доложил директор профильного департамента Матвей Каров на федеральном штабе, который провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Так, в округе подготовлены все 550 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, а также сети тепла, вода, газоснабжения и водоотведения. Оставшиеся работы планируют завершить до 15 октября, что раньше установленных сроков. Отдельное внимание было уделено надежности энергоснабжения. Сформирован резерв из 867 источников электроэнергии, включая стационарные и передвижные. Также полностью выполнен северный завоз. Доставлен весь запланированный объем нефтепродуктов. Еще одна важная линия работы – ввод новых объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы строительства. Реализация двух крупных проектов в текущем году позволит заметно улучшить качество коммунальных услуг более чем для 6 тысяч югорчан. Речь о строительстве коллектора на реке Черной в Сургуте и модернизации инженерных сетей микрорайона «Восточный» в Ханты-Мансийске. Нефтеюганский район активно развивает практику инициативного бюджетирования. Сразу в 5 поселениях прошли собрания жителей, на которых они представили свои проекты. Все предложения единогласно поддержали. В Салыме планируют создать общественное пространство движения первых мест, где можно с пользой и интересом проводить свободное время. Похожий подход реализуют и в сентябрьской школе. Там появится центр инициатив «Молодежь. Единство. Лидерство». В Чаюскино акцент сделали на развитие спорта. Проект «Сохраняя традиции. Создаем чемпионов» направлен на обновление уже существующего спортивного пространства. А в сингапайской школе появится интерактивный музей «Свои Сингапая». В нем соберут информацию о героях-земляках. Еще одна яркая задумка – лазертаг для всех в Пойковской школе номер 4. В рамках инициативы планируют закупить оборудование для игры и подготовить команду, которая сможет представлять муниципалитет на окружных и всероссийских соревнованиях. Хорошие новости для юных технарей Югры. На портале госуслуги стартовал прием заявок на бесплатные курсы проекта «Код будущего». В этом учебном году более 60 тысяч югорчан смогут пройти обучение по самым востребованным цифровым направлениям от базовых знаний до олимпиадного уровня. Принять участие могут ученики с 8 по 11 классы, а также студенты колледжей, которые осваивают IT-специальности. Для них подготовили более 100 онлайн и офлайн курсов от 12 образовательных организаций. Программы выстроены по разным уровням сложности, чтобы каждый смог найти подходящий вариант. Всего предлагается 3 ключевых части – программирование, искусственный интеллект и робототехника. Важное преимущество проекта – полученный по итогам программы сертификат дает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. Это не просто приятный бонус, а реальный инструмент, помогающий усилить портфолио абитуриента и повысить шансы на зачисление на профильные направления. И последнее. Югра завоевала сразу несколько значимых наград национального конкурса спортивных сооружений «Арена» в Москве. В числе главных достижений специальный приз за выдающийся вклад в развитие паралимпийского движения. Эта награда подчеркивает системный подход Югры к созданию условий для спортсменов с особенностями здоровья и развитию инклюзивного спорта. Еще одна победа в номинации объектов для адаптивной физкультуры и лидирующую позицию заняло сургутское подразделение регионального центра адаптивного спорта. Федеральные эксперты высоко оценили архитектуру здания, его доступность и функциональность. Отмечу, в текущем году за победу боролись более 300 спортивных сооружений из 67 регионов страны. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 14 сентября, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов тепла. Во всех остальных городах вещания радио Югра в течение дня 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН, П. 304-662-533-101, 2026 год.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
9: 16+.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Поработай!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 48 минут. Хочу сказать, что вот эти последние дни, вот сентябрьские, они такие очень насыщенные. Вообще, новый сезон, ну, у нас здесь начался новый сезон. Мы же считаем, как не с Нового года, а вот с сентября, как вот, собственно, возвращаемся из отпуска. Лета, да. Столько всего интересного, да, и слава богу, не заканчиваются эти события.
2: Ну, потому что
1: хочется же драйва какого-то, да, и, пожалуйста, тебе, мы только вернулись из Грозного, там вот это вот и экскурсии, и награждение, и еды классные.
2: Думали, сколько... здесь немножко замедлимся, да, успокоимся, а нет.
1: Вот, пожалуйста, у нас здесь в округе фестиваль «Югра вместе», и что, праздник, который приурочен к году единства народов России, году молодой семьи в Югре, и тут вообще, надо сказать, программа разнообразнейшая, любой человек, любого возраста найдется занятие абсолютно для всех, и для тех, кто любит спорт, и для тех, кто готов открывать какие-то новые вкусы. Тут несколько направлений, тут и образование, и культура, и спорт, и экология. Здоровье никто никуда не денет, конечно же, не забудут.
2: Тем более в нашем персиковом возрасте, да, как ты любишь говаривать, мне очень актуально это. Тем более, более 100 медицинских работников выйдут на улицы. Ну, как на улице будут медицинские палатки во всех муниципалитетах округа. Примерно 30 медицинских учреждений примут в этом участие. Можно будет прийти и прямо на улице проверить здоровье, артериальное давление, какие-то прививки, если вы вдруг не поставили их еще, можно будет поставить. Причем будут давать сертификат, там, документ, который подтверждает, да, что ты прошел какие-то процедуры. Если кто-то еще не знает, куда надо обратиться, можно зайти на сайт Югра вместе РФ и там узнать адреса палаток, которые будут в каждом муниципалитете.
1: Слушай, ну это
2: Ханты-Мансийского округа.
1: Здоровская история, потому что ну, нас ведь в больницу-то не затащишь, а тут просто идешь, пожалуйста, тебе погода прекрасная, ты идешь, думаешь, о, проверю-ка я давление. Вот, например, у тебя башка болит бесконечно. Вот, пожалуйста, ну-ка, они тебе, Николай Владимирович, ну башка же. И, пожалуйста, по-моему, прекрасно. Но мы продолжим рассказывать про это все, потому что мероприятий огромное количество, плюс ко всему там же еще и викторина, а о ней мы чуть попозже более подробно расскажем. Так что обязательно дождитесь.
0: Утро начинается здесь.

0: Радио Югра.
1: 7:53. Люди продолжают поздравлять нас с победой, которую мы из Грозного привезли. Александр посмотрел фотку в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Мы там ездили с Колей на Нихолойские водопады. В тот момент, когда нам отменили рейс из Грозного в Москву на 5 часов,
2: перенесли,
1: мы подумали...
2: Перенесли
1: на 5 часов. Мы подумали, что делать? Поедем на водопады, и можно посмотреть. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там вот фотографии. Так вот, Александр пишет: доброе утро, друзья. Красота, конечно, молодцы. Еще раз поздравляю вас с наградой. Я вспомнила, как мы ездили на эту экскурсию. Спасибо коллегам, с которыми мы там познакомились, да, и, собственно, благодаря этому случилась эта поездка. И я помню, ты в машине что-то там рассказывала интересное. Я была настолько увлечена видами.
2: Очередные мифы.
1: Что-то там с мифами. Андромеду, то ли про... Я не помню. Что-то было.
2: Ну, на самом деле, там было связано именно с этим местом. Да, не совсем актуальная история, но про Андромеду, да, я тебе рассказывал. Вообще, на самом деле, это такая поучительная история, когда... Так скажем, грехи родителей отражаются на детях. Mm-hmm. А вообще, на самом деле, Андромеда — это дочь Кассиопеи и эфиопского царя Кефей. Ну, то есть Кассиопея тоже царицей была. Mm-hmm. И она была до такой степени гордой и не сдержанной на язык, что в один прекрасный момент, когда родилась, собственно, Кассиопея, она сказала о том, что красота моей дочери просто настолько невероятная, что она может затмить даже нимф, там, богов mm-hmm. и все такое. Ну и, конечно, разгневались боги, особенно Посейдон, потому что нимфы — это его дочери, и он, конечно же...
1: Чё, это твоя красивее, чем моя? Конечно, не бывает.
2: Конечно, как это? Смертные могут быть красивее, чем бессмертные. Uh-huh, uh-huh. И у него был такой цепной пес, так скажем, это полупес, полурыба.
1: Но он красивая же такая животная.
2: Кеф его звали. Это такой монстр невероятный, с огромным ртом, полным зубов.
1: Боже.
2: И, в общем, он его послал для того, чтобы... покарать, собственно, Андромеду, Кассиопею и всех вообще близлежащих. В общем, он поплыл, и вот отец этот Кефей, собственно, отец Кассиопеи, он сказал, он пошел к оракулу и стал выяснять, каким образом ему избавиться от этого самого Кефа. А тот ему говорит, нужно принести жертву. Ну, собственно, все в древнегреческих мифах пропитано жертвами. А принести в жертву кого? Самую дочку, конечно. Ну и что делать? Боги сильнее ведь, и он взял и отдал приказ приковать ее цепями тяжелыми, чтобы она ни в коем случае не убежала на берегу моря. И Кеф уже подбирался, она бедная там сидит, ждет своей участи. И в этот момент красавец Персей, а он только что победил Медузу Горгону, летит на крылатых сандалиях Гермеса.
1: Смотри, Андромеда.
2: Кассиопея. И она, вот это вот самая, Андромеда, да, все правильно, дочь Кассиопеи, да. Она там прикованная, она красивая.
1: Конечно,
2: такая.
1: Конечно, спасу.
2: Она еще и обнаженная при этом.
1: Ну да, конечно.
2: Может быть, была бы одета, и он бы мимо
1: такое?
2: Пролетел.
1: Ну, да, ладно, так.
2: Ну, в общем, он к ней, она ему рассказывает эту самую историю.
1: Грустная,
2: и он думает,
1: печальная.
2: Как так, бедная девушка, она ведь ни в чем не виновата. Я, говорит, спасу тебя. Но ты за это выйдешь за меня замуж.
1: Ну, конечно, это страшное наказание,
2: да. Ну, она, конечно же, она с радостью согласилась, и все, уже Кеф подплывает, уже практически разявил пасть вот эту свою полную зубов.
1: И тут,
2: а у него же адамантовый меч, между прочим, который любое разрубает вообще. И он к нему подлетел, и короткая
1: была битва.
2: Он буквально быстро поразил его этим самым мечом. Все, победил.
1: Забрал Андромеду.
2: Цепи слетели, они сразу же в дом родителей, как-то она их простила, я не знаю почему.
1: Ну, ничего страшного.
2: И все, честным перком, да за свадебку. Ага. И тут, понимаешь, входит бывший жених этой самой Андромеды.
1: Смотри, да. Не дождалась
2: Финей,
1: вот это.
2: Да, и он примерно то же самое. Она же была мне обещана, начинает. Ага. Ну, а что, Персей, не будь дураком, достает из мешка голову Горгоны. Показывает им всем.
1: Хочешь такое же?
2: Все обращаются в камень. Ну, это же опция такая.
1: Так, ага.
2: И все, собственно, вот таким образом победило чудовище. И всех тех, кто пытался претендовать.
1: И девчонку красивую себе, понимаешь?
2: И с тех пор жили они долго и счастливо.
1: Потрясающая история. Я все-таки предлагаю каждый день рассказывать такие истории, потому что, ну, во-первых, это обогащает, во-вторых, это поучительно очень.
2: Их есть у меня.
1: Прекрасно. Значит, Николай Владимирович, закрепляем за вами эту, собственно, опцию. Вы будете рассказывать нам всем.
2: Я птица-говорун, отличаюсь умом и сообразительностью.
1: Красавчик.
3: Утро начинается здесь. Йога.

0: afraid of no ghosts.
1: Местное время 8 часов утра.
2: Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские коммунальщики завершают подготовку к зиме. В Югре запустили просветительскую программу, которая учит школьников распознавать уловки мошенников. И Югра громко заявила о себе на федеральном конкурсе спортивных объектов. Югра завершает подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики к зиме. Об этом доложил директор профильного департамента Матвей Каров на федеральном штабе, который провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Так, в округе подготовлены все 550 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, а также сети тепла, вода, газоснабжения и водоотведения. Оставшиеся работы планируют завершить до 15 октября, что раньше установленных сроков. Отдельное внимание было уделено надежности энергоснабжения. Сформирован резерв из 867 источников электроэнергии, включая стационарные и передвижные. Также полностью выполнен северный завоз. Доставлен весь запланированный объем нефтепродуктов. Еще одна важная линия работы – ввод новых объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы строительства. Реализация двух крупных проектов в текущем году позволит заметно улучшить качество коммунальных услуг более чем для 6 тысяч югорчан. Речь о строительстве коллектора на реке Черной в Сургуте и модернизации инженерных сетей микрорайона «Восточный» в Ханты-Мансийске. Югорских школьников научат распознавать хитрые уловки интернет-мошенников. Сегодня в округе стартует новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». На этот раз уроки посвятят претекстингу, схеме, при которой злоумышленники придумывают правдоподобные легенды, притворяются администраторами игр и давят на эмоции, чтобы выманить деньги или личные данные. Обучение защите от мошенников проходит в доступном формате. Правила кибербезопасности объясняют с помощью мультфильмов. Кроме того, для педагогов подготовлены удобные методички и интерактивные тесты. Просветительское мероприятие продлится до 11 октября в рамках федерального нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Отмечу, все материалы находятся в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Жители Югры могут проверить свою эрудицию и побороться за ценные подарки в рамках фестиваля «Югра вместе». До 20 сентября на одноименном сайте или в специальном чат-боте открыта интеллектуальная викторина для совершеннолетних участников. Задание простое, нужно ответить на 5 вопросов об истории и культуре родного края. Те, кто даст минимум 3 верных ответа, получат доступ к активации QR-кода для участия в розыгрыше. В призовом фонде заявлены квартиры, автомобили, квадроциклы, а также множество полезной техники. От смартфонов до телевизоров. И последняя. Югра завоевала сразу несколько значимых наград национального конкурса спортивных сооружений «Арена» в Москве. В числе главных достижений специальный приз за выдающийся вклад в развитие паралимпийского движения. Эта награда подчеркивает системный подход Югры к созданию условий для спортсменов с особенностями здоровья и развитию инклюзивного спорта. Еще одна победа в номинации объектов для адаптивной физкультуры и лидирующую позицию заняло сургутское подразделение регионального центра адаптивного спорта. Федеральные эксперты высоко оценили архитектуру здания, его доступность и функциональность. Отмечу, в текущем году за победу боролись более 300 спортивных сооружений из 67 регионов страны. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Реклама.
4: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
6: 8:05. 14 сентября, сегодня понедельник. Николай Авдонин.
7: Даша Кузнецова.
6: Доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Фестиваль фестивалем. Все вот это классно. Победы, все здорово. Много мероприятий. Но учебный год ведь никто не отменял.
7: Конечно.
6: И, конечно, он продолжается. Получается, вторая неделя, да, учебного года. И тут уже родители рассказали, как поощряют своих детей-школьников. И, между прочим, каждый, да, учебного года, и тут уже родители рассказали, как поощряют своих детей-школьников, и, между прочим, каждый восьмой платит деньги за

0: Что вы делаете, уважаемые родители, когда видите, что ваш ребенок, ну так сказать, проваливается по предмету? Много разных вариантов в нашем голосовании. Занимаюсь с ним самостоятельно, нанимаю репетитора, ищу бесплатные видеоуроки, говорю, старайся, у тебя все получится, но дополнительных заданий, занятий никаких нет. Дальше разговариваю с учителями, прошу снизить требования, ругаю за двойки и плохие оценки, снижаю нагрузку по кружкам, чтобы время освободить на учебу, и вообще не вмешиваюсь, жду, когда сам станет умный. А плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. В МАКС можно отправить, рассказать, как у вас вообще обстоят дела на второй неделе учебы вашего ребенка.
1: На третьей неделе учебы.
0: Ой, на третьей, на третьей.
1: Игорь правильно подтверждает. Сегодня первый день третьей недели, и группа ВКонтакте у нас есть, радио Югра, она называется, там тоже можно оставить свое мнение по этому поводу.
2: Но я вас внимательно слушаю, я хочу сказать.
0: Слава богу, мы же не зря, понимаешь, тут сидим. Предлагаю начать.
1: Вовремя ли мы делаем это? Вот, ну, с какого времени вообще пора начинать задумываться о том, как у ребенка все в школе, в порядке или нет? Вот как, когда входить в режим, что ли? С самого первого дня или надо дать время, чтобы адаптировался немножко ребенок?
2: Если говорить про адаптацию, то адаптация, она на самом деле, это процесс, и оно не бывает вот так вот ежемоментно, да, поэтому это действительно, ну, в принципе, можно сказать, что вы достаточно вовремя эту тему поднимаете и меня приглашаете, потому что, как правило, у детей, у школьников считается, что адаптационный период длится порядка месяца-двух. Ну, то есть вот вхождение, возвращение в режим учебы, да, когда мы там были свободными, сами решали, сейчас покушаю, сейчас погуляю, сейчас посплю, сейчас книжку почитаю там или на велике покатаюсь, да, возвращение вот в достаточно жесткий режим, когда нужно в определенное время встать и в определенное время выйти из дома, прийти на уроки и отсидеть на уроках, не просто отсидеть, а еще поработать там, да, интеллектуально.
1: Сил, чтобы хватило.
2: Да, чтобы на все хватило, это, конечно, процесс. Поэтому вот рекомендую действительно понаблюдать. Ну, обычно у нас, вот если говорить, ну, есть же разные возраста, да, в школе, есть у нас прям сильно стрессовые, когда меняется все. Это вот первый класс, как правило, это пятый класс, когда система меняется, да, и, как правило, это десятый класс еще плюс, ну, там я уже не говорю про одиннадцатый, это сама по себе стрессовая история, подготовка к ЕГЭ, да, но когда меняются режимы работы, когда переформируются детские коллективы, формируются только впервые, да, и тогда там добавляется факторов стресса,
1: поэтому... Меняется обстановка.
2: Да, обстановка меняется, люди добавляются, да, меняются обязанности у детей, да, их больше становятся учебные, я сейчас имею в виду, поэтому, конечно, мы про них говорим, да, если в первую очередь про них, то где-то месяца два, то есть к концу первой четверти можно говорить о том, успешна или неуспешна адаптация, да? Поэтому вот история про то, что сейчас поднять эту тему, мне кажется, очень актуальна.
0: Вот как раз заговорили сейчас про переход пятый, там, одиннадцатый класс, первый, и про стресс. Я предлагаю буквально через несколько минут вот здесь вот вернуться к этому вопросу и расскажешь, Лен, нам о том, как все-таки родителям помочь ребенку психологически в этой истории, прям по пунктикам, буквально через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. 14 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов выше 0. В других городах вещания радио Югра в течение дня сегодня воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 13, в Сургуте и Нижневартовске 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Мы разговор продолжаем и выясняем сегодня у всех родителей, что вы делаете, когда чувствуете, когда видите, что ваш ребенок проваливается по предмету в школе. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, как у вас проходит адаптация. Третья неделя, да, все верно. Психолог Елена Зинова у нас в студии. И мы же что анонсировали?
2: На самых сложных моментах как раз учебного года. Это первый класс, когда переходит из детского сада в школу, пятый, да, и, собственно, 10-11.
1: Вот, вот Игорь пишет как раз-таки: «Доброе утро, у нас первый класс, и наш юный первоклассник вообще не алё. Видимо, адаптация в полном разгаре. А как родителям не стрессовать? Я уже отвык по утрам сильно стараться не опаздывать». Вот, собственно, Лен, рекомендации для родителей, как помочь ребенку психологически переключиться на эту новую систему. Ну, не только ребенку, но и себе, получается, в том числе. Да, потому что нужно сначала, наверное, себя стабилизировать, а потом же, как в самолете, знаешь, сначала себе,
3: да,
1: потом ребенку. Да.
3: Да. Угу. И правда, хорошо бы вообще посмотреть, что происходит с собой, да, потому что правда, родители бывают сами не готовы к тому, что в смысле ребенок пошел в школу, это что же теперь там он у него...
1: Это все 11 лет тебе помогать.
3: Ужас, да, ну да. Вот эта вот история, да, про то, что там сначала водить в первом классе, да, потом эта история, что полдня он как-то должен быть занят каким-то образом, организован, как-то он должен сам поесть.
2: И
3: в детском саду же все заботились об этом,
2: конечно.
3: Там куча людей занималась этим, да. И вот эта история про то, чтобы, ну, как-то понимать, да, как я это себе организую. Благо, насколько я знаю, в городе у нас, допустим, в Ханты-Мансийске, я думаю, что и в других городах округа тоже есть такая система. Вводятся платные, правда, но группы продленного дня. То есть, когда ребенок будет организован, да, вот закончились уроки, он будет организован. Почему? Потому что это, правда, иногда непосильная для психики ребенка задача организовать свой режим самому. Да?
2: Это новый уровень самостоятельности получается.
3: Да, и тогда здесь у родителей вот эта история про то, чтобы они спокойно организовывали его там, да, где-то написали, где-то позвонили, договорились с ребенком, чтобы он трубочку брал, да. Если нет бабушек, а у нас сейчас довольно частая история, что бабушек, дедушек нет, поэтому ребенок вот с родителями наедине остается, да. Кто-то нанимает каких-то дополнительных людей, ну, типа нянь, да, которые будут или забирать, или которые будут находиться с ребенком там, да, какое-то время. Если говорить про организацию вообще, ну, подхода к тому, что это учеба, да, здесь, мне кажется, важное место сказать ребенку родителям, да, и родителю себе сказать, и ребенку про это сказать, что ты идешь учиться. Ну, ты будешь что-то новое узнавать, а когда мы узнаем что-то новое, пробуем что-то новое делать, не всегда получается сразу правильно, хорошо,
2: как
3: с
2: правило,
3: первого раза.
2: Не получается сразу.
3: Как, да, можно и это сказать, да, ну, это правда жизни, потому что, да, если, ну, такого ребенка загонять, нарциссическое расщепление, когда он должен с первого раза все классно, все суперски делать, я не знаю, там, закорючки писать, там, посчитать, я не знаю, какие-то там яблоки на уроке, то не факт, что у него это получится, и тогда, ну, смотрите, он считает себя плохим, очень плохим, неуспешным, да, лузером и так далее. Поэтому вот эта задача сказать, ты идешь учиться. И ты будешь пробовать.
1: То есть, получается...
2: Мне кажется, очень часто просто родители сами вот эту палочку перегибают, когда, например, ой, у тебя ничего не получилось, а почему так вышло? Мне кажется, нужно самим подготовиться к тому, что у ребенка не будет получаться с первого раза, и тебе придется стрессовать.
1: То есть, получается, вот эта вот история, когда ты понимаешь, что 2 плюс 2, 4, а твой ребенок это не понимаешь, не понимает.
3: И ты злишься от этого сильно.
1: Ты
3: же всегда хорошо собрал, что случилось,
1: то есть, получается, это самому родителю, самим родителям нужно сначала уложить в голову, что мы тоже когда-то пришли в школу и ничего не знали. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
4: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
0: Радио Югра. Реклама.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+. Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама. На радио Югра.
9: Реклама? Лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: 8:26. Мы адаптировать школьников продолжаем к новому учебному году, даже несмотря на то, что третья неделя учебы идет, собственно, сил-то как-то не очень, наверное, ни у детей, ни у родителей, особенно если речь идет про первый класс. Игорь пишет, еще вопрос, это тот, у кого первоклассник, да?
2: Еще не алло пока,
1: не алло. А в общем, Игорь пишет еще вопрос. У нас читает неплохо и книги. И на улице все надписи прочитает. И спросит, все что это. А вот в школе, видимо, стесняется. Что это, адаптация, получается, спрашивает Игорь.
2: И вот, кстати, с этой штукой, вот с адаптацией, вообще большие проблемы. Мне сейчас кажется, что и у родителей стресс изначально, потому что сейчас готовят к ЕГЭ. И родители стрессуют, и ребенок боится, мне кажется, что он не справится с этой задачей. И вот как убрать как раз этот страх и стеснение перед одноклассниками и перед учителями?
3: Если говорить про страхи вот эти, когда ребенок приходит, и он совершенно не знает, как здесь относиться к нему будут, что тут можно, что тут нельзя, как можно проявляться, как нельзя проявляться. Более того, если у него есть установка, про которую я чуть раньше говорила, да, что нужно идеально, правильно сделать, да, там нельзя ошибаться, например, да, тогда в этом месте, конечно, чем больше человек нервничает, тем хуже получается. Ну, как бы такая неприятная цепочка получается, да, которая замыкается. Поэтому здесь только говорить вообще, ну, то есть про то, что здесь можно, желательно, чтобы и педагог тоже это говорил, озвучивал, что здесь можно, как получится у тебя, так и хорошо, да. И с экзаменами та же история. Мы идем и сдаем, ну, вот эти все пробники, которые будут проводиться и в 9 классах, которые проводятся, и в 11 классе, которые проводятся, они все для того, чтобы попробовать, понять, поизучать себя, а чего я могу, как я могу, какие у меня стратегии существуют, как я умею собой владеть, да, не умею собой владеть иногда, это выясняется, и с этим работать дальше, вот. И про первоклассника, конечно, здесь вот Игорю хочется сказать, хорошо бы, чтобы... И вы поговорили со своим ребенком, да, и донесли до него эту мысль, что пробовать можно, да? И обязательно с учителем поговорили, что, похоже, ему как-то сильно тревожно, поэтому нужно создавать благоприятную, принимающую обстановку психологическую, в которой...
1: Не давить.
3: Да, ребенок может проявляться, и если он что-то получается не так, никто не смеется. То есть,
2: не
3: чтобы
2: ругает
3: его, вот
2: да.
3: Это создает... В классе учитель.
1: Ага.
3: Это ответственность взрослого, да, сказать, ребят, мы все учимся, мы пробуем, да, и у нас по-разному будет получаться, и смеяться над тем, у кого что-то там не получилось, потому что он переживает, нервничает, это не есть хорошо, да?
2: Очень часто,
3: все могут так оказаться.
2: Да, фразы еще не те говорят иногда учителя, я просто себя помню в первом классе, я очень плохо читал, у меня по этому поводу был прям комплекс. И когда учитель говорил мне, что типа ты так плохо читаешь, Авдонин, вот ты не доучишься в школе, дворником станешь. И вот это правда давило, и у меня до сих пор, на мой взгляд, я, конечно, не очень в это верю, но тем не менее есть какие-то теперь комплексы по поводу того, что у меня тоже с чтением до сих пор есть проблемы.
1: Ты хочешь поговорить об этом? Психолог Елена Зинова.
2: На индивидуальном сеансе, возможно, закроем гештальт.
3: Негативное прогнозирование, да, когда мы говорим, оно не работает. Ну, в смысле, оно прям не полезно детям, поэтому...
2: Вредное,
3: все, что мы, да, вредное. Мы можем использовать положительное прогнозирование, такое авансирование, да, еще иногда называют его, когда мы говорим, ты вот то, что сегодня какой-то из вариантов, да, я в тебя верю, у тебя получится, ты попробуешь, давай еще раз попробуешь, да, все, выдыхай, все хорошо, и ты пробуешь,
2: ничего
3: да.
2: Страшного.
3: И вот эта вот история, да, про то, что, ну, правда, могут случаться какие-то неприятности, и в этом ничего страшного нет, это жизнь, да? Мы просто... успокаиваемся и пробуем еще раз. И вот этому и первоклассника, и одиннадцатиклассника нужно учить.
1: Вот, кстати, по поводу пробуем и пробуем вместе, надо просто не забыть о том, что у нас же фестиваль «Югра вместе», вот он идет, в сентябре, весь сентябрь этим заполнен. Между прочим, а можно всей семьей поучаствовать в викторине об истории округа, а это, извини меня, и повторение, и вот всей семьей прекрасные занятия. Но там, правда, надо помнить, что в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние, там для этого нужно QR-код отсканировать. А подарков там огромное количество, больше 600 тысяч заготовили в призовом фонде а свыше 7000 призов, там победители будут определять случайным образом. Но я просто хотела сказать о том, что вот, пожалуйста, тебе и повторить, и вместе посидеть, и как будто бы, вот, знаешь, ну, такой урок истории, что ли.
2: И несмотря на то, что только совершеннолетние могут принимать участие в викторине, никто не запрещает с детьми приходить.
1: Конечно,
2: на эту викторину,
1: конечно.
2: И давать им возможность тоже поотвечать на
1: вдруг
2: вопрос.
1: По истории проваливается, да, ребенок, вот, пожалуйста, тебе уникальная возможность помочь, что ли, да? Мы продолжаем разговор через несколько минут. У всех, кто находится в компании с нами, выясняем сегодня, что вы делаете, когда видите, что ваш ребенок проваливается по какому-то предмету. Ваш вопрос нашему психологу +7 950 510 66 66.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские коммунальщики завершают подготовку к зиме. В Югре запустили просветительскую программу, которая учит школьников распознавать уловки мошенников. И Югра громко заявила о себе на федеральном конкурсе спортивных объектов. Югра завершает подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики к зиме. Об этом доложил директор профильного департамента Матвей Каров на федеральном штабе, который провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Так, в округе подготовлены все 550 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, а также сети тепла, вода, газоснабжения и водоотведения. Оставшиеся работы планируют завершить до 15 октября, что раньше установленных сроков. Отдельное внимание было уделено надежности энергоснабжения. Сформирован резерв из 867 источников электроэнергии, включая стационарные и передвижные. Также полностью выполнен северный завоз. Доставлен весь запланированный объем нефтепродуктов. Еще одна важная линия работы – ввод новых объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы строительства. Реализация двух крупных проектов в текущем году позволит заметно улучшить качество коммунальных услуг более чем для 6 тысяч югорчан. Речь о строительстве коллектора на реке Черной в Сургуте и модернизации инженерных сетей микрорайона «Восточный» в Ханты-Мансийске. Югорских школьников научат распознавать хитрые уловки интернет-мошенников. Сегодня в округе стартует новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». На этот раз уроки посвятят претекстингу, схеме, при которой злоумышленники придумывают правдоподобные легенды, притворяются администраторами игр и давят на эмоции, чтобы выманить деньги или личные данные. Обучение защите от мошенников проходит в доступном формате. Правила кибербезопасности объясняют с помощью мультфильмов. Кроме того, для педагогов подготовлены удобные методички и интерактивные тесты. Просветительское мероприятие продлится до 11 октября в рамках федерального нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Отмечу, все материалы находятся в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Жители Югры могут проверить свою эрудицию и побороться за ценные подарки в рамках фестиваля «Югра вместе». До 20 сентября на одноименном сайте или в специальном чат-боте открыта интеллектуальная викторина для совершеннолетних участников. Задание простое, нужно ответить на 5 вопросов об истории и культуре родного края. Те, кто даст минимум 3 верных ответа, получат доступ к активации QR-кода для участия в розыгрыше. В призовом фонде заявлены квартиры, автомобили, квадроциклы, а также множество полезной техники. От смартфонов до телевизоров. И последняя. Югра завоевала сразу несколько значимых наград национального конкурса спортивных сооружений «Арена» в Москве. В числе главных достижений специальный приз за выдающийся вклад в развитие паралимпийского движения. Эта награда подчеркивает системный подход Югры к созданию условий для спортсменов с особенностями здоровья и развитию инклюзивного спорта. Еще одна победа в номинации объектов для адаптивной физкультуры и лидирующую позицию заняло сургутское подразделение регионального центра адаптивного спорта. Федеральные эксперты высоко оценили архитектуру здания, его доступность и функциональность. Отмечу, в текущем году за победу боролись более 300 спортивных сооружений из 67 регионов страны. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 14 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов выше 0. Во всех остальных городах вещания радио Югра в течение дня сегодня 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 13, в Сургуте, Нижневартовске плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 41 минута. Мы продолжаем разговор. Психолог Елена Зинова у нас сегодня в студии. Мы адаптируем детей к школе, причем неважно, первый, третий, пятый, седьмой, девятый, десятый, какая разница. Неважно, какой класс, мы выясняем сегодня, что вы делаете, когда видите, что ребенок проваливается по предмету. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Вопросы нашему психологу, гостю нашему, легко по этому же номеру. Надежда пишет: я мама первоклассника, и пока с адаптацией так себе. Вот как раз не хватает какого-то знакомства, правил поведения. Надежда пишет: разговоры о важном. Это, конечно, прекрасно, но мне, как маме, хотелось бы, чтобы сначала поговорили о таком важном, как почему мы приходим учиться, как общаемся в классе, относимся друг к другу, правила поведения, противодействие буллингу, ну и элементарное знакомство детей между собой. И вот спрашиваю у ребенка, а знает ли он вообще, зачем выводят палочки, крючки, которые никому не нравятся из детей, и, как правило, он не знает. А мне кажется, пишет Надежда, всем легче понимать, когда знают, для чего и почему мы делаем то или иное действие. Вот, Лин, прошу прокомментировать это сообщение, Надежда ждет.
2: Она абсолютно права. Надежда, вы правы, потому что адаптация, собственно, и заключается в том, чтобы сориентироваться в новом. Угу. Ну, то есть собрать информацию про то, как это работает, для чего это работает, как я в этом могу себя проявлять, да?
3: Ну, условия вот этой самой реальности, в которой живет ребенок, нужно понимать.
2: Все вопросы,
3: конечно,
2: которые Надежда перечислила, они, собственно, про это, про адаптацию. Хорошие вопросы. Если, Надежда, вы сильно переживаете, то имеет смысл обратиться и к педагогу, который с классом работает, и прям предложить, может быть, какие-то такие занятия там дополнительные, может быть, там не сильно длинные, там 20-минутные, да, когда действительно эти вопросы можно пообсуждать, какие-то небольшие игры организовать, да, и, допустим, какие-то правила выработать в классе, потому что, правда, ребенку очень важно, любому человеку важно, психика у нас так работает, нам нужно понимать, какие правила существуют, да, и эти правила прописать, утвердить, чтобы все с ними были согласны и работали в соответствии с ними, да. Ну и, конечно же, когда правила нарушаются, есть какие-то санкции. То есть вот это все база безопасности, которую ребенку необходимо организовать в школе. Ну, иногда бывает, что классный руководитель совместно с психологом школьным может организовать подобные занятия. Поэтому я думаю, что это вполне себе решаемый вопрос.
3: Но мне кажется, еще если не получается это каким-то образом у классного руководителя, то могут родители к этому присоединиться, да? И сами, да, рассказать своему ребенку об этих правилах. Тем более, что, на мой взгляд, не санкции тут важны, а объяснить ребенку, что будет, если ты что-то не сделаешь. То есть не как я тебя накажу, а как жизнь в этом случае поступит, что случится.
2: Да, и это тоже.
1: То есть, получается, родителям в этой ситуации, будь то первый класс, третий, девятый, неважно, родителям важно не бояться, что ли, прийти к педагогу, к психологу, к директору, не знаю, к завучу. Да. И вот с ними договориться, да, вот у меня ребенок вот такой, и он там боится. То есть, надо не бояться идти.
2: Да.
1: Не орать на ребенка
2: здесь,
1: да, или на учителя.
2: Здесь, важный нюанс, как прийти. Потому что если мы приходим с наездом, да, то, конечно же, педагог, скорее всего, займет такую оборонительную позицию,
3: конечно,
2: да, и будет, может быть, ответная агрессия. Поэтому прийти и позвать его в соратники, в сотоварищи, да, потому что это, на самом деле, совместное дело, да. Вообще обучение — это работа трех сторон. Это ребенок, это педагог, педагоги и родители, кто бы чего ни говорил.
3: Так же, как и воспитание.
2: Конечно.
1: Давайте продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Презентация через 5 минут.
10: Проспал экзамен.
11: Вот-вот опоздаю.
12: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
13: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «СОМ» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «СОМ». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:51. Разговор продолжаем. Психолог Елена Зинова в студии. Смотрите, вот история такая интересная, да, что ребенок пришел, нужно там ему рассказать, научить его, что начинать нужно делать это с первого класса, все классно. Но есть ведь история, когда вот эти вот переезды случаются. Ну, всякое же бывает, да? И вот у тебя прекрасный пример в жизни.
3: Ну, вообще, переездами. На самом деле, не у меня, да, но у сына, тем не менее, он поменял примерно 9 школ, я сейчас не помню, 8 или 9 школ, в силу того, что мы с мамой немножко без ума оба. Ну, в общем, поменял он 9 школ, и каждый раз это ведь стресс. И самый большой стресс, мне кажется, был, когда он из второго в третий класс переходил, это было тут в Ханты-Мансийске, мы с ним переезжали, и его во второй школе оставляли на второй год из-за двойки по русскому языку. Угу. Я, как педагог, знаю, что это незаконно, так нельзя делать. Я пришел разбираться, мне сказали, что мы ничего с этим не можем сделать. Ну, в общем, не суть. Надо было переезжать в другую школу. Я приехал в третью, поговорил с директором. Она сказала, все нормально, мы его переведем. Нет никаких проблем вроде как у ребенка. Но когда в августе мы пришли, она говорит, нет, мы его не переведем. Я говорю, а почему? Мы же с вами договорились. Она говорит, ну он мне все показатели испортит.
2: А то есть она его даже не видела? Ну,
3: она,
2: говоря,
3: нет,
2: да?
3: Она его видела, она с ним общалась до этого. Мы даже договорились об этом. Все было нормально, ничто не сулило беды. Даже с психологом он поговорил. Психолог говорит, я не вижу причин оставлять ребенка на второй год. Но тем не менее, из-за вот этих вот показателей его оставили. И для меня это до сих пор такая больная тема. И мне кажется, для ребенка в этот момент это вообще просто стресс. И вот как что ли сделать так, чтобы он не сломался в эти моменты? Что делать родителям и учителям, наверное?
4: В сложных ситуациях на самом деле опорой для ребенка становится родитель. Угу. Да, и тогда мы возвращаемся в самое начало нашего разговора, как родителю настроить себя, да? Если родитель может решать эти вопросы, допустим, передоговариваться, решать эти вопросы административным каким-то ресурсом, пойти, я в этом смысле, уж простят меня начальники от образования, да, я рекомендую пользоваться связями, возможностями, да, пойти на личный прием к руководителю органа управления образованием, да, для того, чтобы права ребенка отстоять. Но сейчас очень много случаев, когда через суд доказывают, возвращают ребенку право, допустим, его не приняли в 10 класс после 9,
2: это сейчас,
4: да?
2: История очень распространена.
4: Она очень актуальная стала, да? И, ну, это конституционное право, да? И вот эта история про то, что я знаю законы, я родитель, и я законный представитель и защитник прав ребенка. В конце концов, да, вот эта история, если родитель это делает, супер. Если не делает, тогда каким-то образом самому с этим смириться, что вот какая-то такая ситуация, какой-то факап случился, да, и тогда в этом месте вместе с ребенком прорабатывать стратегию, как с этим справляться, да, что, ну, там, окей, повторение мать учения, допустим, в вашем случае, да,
3: ну,
4: что
3: примерно
4: вот,
3: я так и делал.
4: Да, да, да, систему повторишь, да, я думаю, что ты еще успешнее будешь ровно, потому что ты уже все это знаешь, да. И вот если про переезды, если про коллектив говорить, да, важное место, почему ребенок переезжает, да, переходит из класса в класс. И если эта история просто обстоятельства так складываются, семья переезжает, тогда, я думаю, там просто заходить доброжелательно в коллектив, с ребенком тоже это обсуждать, и помнить, что у него есть, ну, во-первых, у него есть педагог, на которого можно опереться и со сложными, непонятными вопросами к нему подойти, да? Есть социальный педагог, есть психолог, есть родитель. Ну, я имею в виду вот сначала окружение в школе, потому что обычно все вопросы времени непосредственно должны решаться там, да? Дальше уже эта история с родителями, да? Ну, и вот это важное место про то, что дети там есть, да? И дети разные бывают. И вот здесь важно понимать, что да, ребенок будет общаться, и да, стратегия родителя какая? То есть, или мы учим, что если тебя там обидели, обидеть в два раза сильнее, довольно часто, кстати, стратегия, когда подростки такая, ко мне в работу попадают, они такие, ну
2: мне
4: я там...
2: Мне папа сказал.
4: Да, мне папа так... Именно так, именно такой интонацией говорят. Да. Поэтому, или это история про то, что пробовать договариваться, останавливать насилие, цикл насилия, да? Ну, и вот, опять же, вот выбирать стратегии, как с этим быть. Я могу про идеальные варианты говорить, в жизни будет как в жизни.
3: Иначе. Идеального не бывает. Вот, вообще, на самом деле, мне хочется всем родителям, не совершайте моих ошибок, я думаю, нужно отстаивать интересы ребенка до последнего. И если одна двойка у ребенка за год, то его должны перевести на осень, а потом, по-моему, до Нового года еще есть возможность сдать. Поэтому я думаю, что лучше вот именно так делать, потому что
4: читаем
3: во втором
4: законы,
3: классе...
4: Да, читаем законы, знакомимся, да, слушайте, или общаемся с людьми, которые эти законы знают.
2: Мы выясняем сегодня...
3: Директорам школ привет большой, третий и второй.
2: Смотри, молодец, хорошо, вот сейчас
3: прям... А там Донина, да? Владимирович.
2: Так мы выясняем сегодня, что делают родители, когда видят, что ребенок проваливается по предмету. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы, естественно, принимаете участие в голосовании. Голосование в нашей группе, в официальной, которая называется «Радио Югра». И варианты ответа. Занимаюсь с ним сам, нанимаю репетитора, ищу бесплатные видеоуроки. Говорю, старайся, у тебя все получится, но никаких дополнительных занятий. Разговариваю с учителем, прошу снизить требования. За двойки ругаю, за плохие оценки ругаю. Снижаю нагрузку по кружкам, чтобы освободить время. И вообще не вмешиваюсь, потому что школа для того и школа, чтобы сам научился
3: справиться
2: со своими проблемами. В следующем часе разговор продолжим.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стартовал очередной этап квалификационного отбора подрядчиков для проведения капремонта многоквартирников. В Югре запустили просветительскую программу, которая учит школьников распознавать уловки мошенников. Югорчанам предлагают испытать удачу в онлайн-викторине фестиваля «Югра вместе». В Югре стартовал прием заявок от строительных и проектных организаций, желающих участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов. До 1 октября профильный департамент проводит отбор подрядчиков для формирования регионального реестра квалифицированных компаний. Чтобы попасть в этот список, претенденты должны подтвердить свою надежность, предоставить доказательства опыта, наличие штата профессионалов, отсутствие долгов перед бюджетом и судебных споров. Статус участника реестра, который присваивается на 3 года, дает право претендовать на выполнение работ по обновлению инженерных сетей, лифтов, фасадов и кровель. Процедура подачи документов проходит полностью в цифровом формате на платформе RTS Tender. Югорских школьников научат распознавать хитрые уловки интернет-мошенников. Сегодня в округе стартует новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». На этот раз уроки посвятят претекстингу, схеме, при которой злоумышленники придумывают правдоподобные легенды, притворяются администраторами игр и давят на эмоции, чтобы выманить деньги или личные данные. Обучение защите от мошенников проходит в доступном формате. Правила кибербезопасности объясняют с помощью мультфильмов. Кроме того, для педагогов подготовлены удобные методички и интерактивные тесты. Просветительское мероприятие продлится до 11 октября в рамках федерального нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Отмечу, все материалы находятся в открытом доступе на сайте цифрового ликбеза. К концу октября улицу Мира в Нижневартовске полностью переведут на умное освещение. Сейчас энергетики завершают на финальном участке магистрали монтаж опоры более 150 светодиодных светильников. Чтобы не повредить благоустройство, линии электропередачи аккуратно убрали под землю. Новые фонари, адаптированные к северным морозам, и автоматически меняют яркость в зависимости от погоды и времени суток. Это исключит темные зоны и слепящие блики, сделав движение по главной артерии города безопаснее. Жители Югры могут проверить свою эрудицию и побороться за ценные подарки в рамках фестиваля «Югра вместе». До 20 сентября на одноименном сайте или в специальном чат-боте открыта интеллектуальная викторина для совершеннолетних участников. Задание простое, нужно ответить на 5 вопросов об истории и культуре родного края. Те, кто даст минимум 3 верных ответа, получат доступ к активации QR-кода для участия в розыгрыше. В призовом фонде заявлены квартиры, автомобили, квадроциклы, а также множество полезной техники. От смартфонов до телевизоров. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 9:04. Мы разговор продолжаем. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И психолог Елена Зинова. Мы выясняем сегодня у всех родителей, что вы делаете, когда видите, что ребенок проваливается по какому-то предмету. Ирина пишет: разговариваю с ребенком и проясняю, с чем связана просадка. И, собственно, вместе ищем пути решения.
5: Ну вот как, кстати, быть с тем, что, ну, мы говорим о том, что просаживается ребенок по предмету. Скорее всего, ну, мне так кажется, это из-за того, что слишком много нагрузки сейчас, ведь
0: Драм-кружок, кружок по фото.
5: Вот как понять, что ребенок уже перегружен, а не просто устал, там, не знаю, как, на какие звоночки нужно обратить внимание обязательно?
6: Ну, во-первых, он будет уставшим. Ну, вот прям вот чувствоваться будет, он будет засыпать. Или, как вариант, когда переутомление, наоборот, заснуть не может. Угу. Вот здесь история с нарушениями сна начинается.
5: Для детей это особенно страшно.
6: Это сложно, это трудно, причем они считают, что ничего страшного нет, но не посплю, и что там делов-то. Сейчас есть еще один такой бич, к сожалению, что когда детям становится трудно в реальности, они уходят в виртуальные какие-то пространства, да, и тогда это, возможно, увеличение времени игр, компьютерных, в телефоне, в гаджетах различных, да.
5: Быстрый дофамин
6: получается. Да, это тоже история про то, что они устали, и как-то им сложно, и не очень приветливо в этом реальном мире. Вот, поэтому здесь что еще? Может быть нарушение аппетита, то есть или очень много ест на стрессе ребенок, или наоборот перестает есть. То есть мы по-разному, у всех по-разному организм реагирует. У меня были, например, у самой такие периоды, когда я сильно переживала, и я могла очень много есть, и наоборот, я переставала есть. Ну, это, как правило, острый стресс, когда, да? Поэтому вот эти вот физиологические признаки хорошо бы обязательно замечать, потому что ну, у детей не у всех, во-первых, есть этот навык замечать за собой, и вряд ли они придут и скажут: мам, ты знаешь, я что-то так стал плохо засыпать. Ну, то есть это скорее функция взрослого, да, пока еще, ну, там, рефлексия недостаточно хорошо развита у детей. И плюс к этому... Что еще может добавить, да, еще, ну, там, рефлексия недостаточно хорошо развита у детей. И плюс к этому, что еще может добавиться? Чем старше дети, тем

0: обычно там и обследования какие-то родители начинают проводить. Врачи говорят, все хорошо соматически, у вас там все спокойно, с органами нарушений никаких нет, да, и вот здесь вот можно прям задуматься, что такое происходит. И есть еще нюанс такой, что начинаются пропуски уроков, особенно у подростков, да, вот, ну, там...
1: Тайные, да, имеется в виду, когда он родителям ничего не говорит, а
0: конечно, чужой, он придет, скажет, я сегодня не
2: пропускал математику,
0: на химию не пойду, потому что у нас там будет, возможно, проверочно, я себе испорчу все оценки за четверть. Ну, то есть у меня у дочери такая история была. Привет первой школе, мы сегодня всем приветы передаем. День приветов, да. Поэтому это история про то, что, ну, замечать, чего такое происходит, да, потому что тогда он сильно перегружен, да, и чего-то не происходит. Действительно, есть история про перегруженность в плане того, что слишком много. У меня был случай, когда ребенок плакал на классном часу, который я проводила. Он говорит, я не успеваю уроки делать. Я говорю, почему? Он говорит, у меня утром тренировка по хоккею, вечером тренировка по хоккею, мне еще уроки надо сделать. Я тройки только могу получать, меня за них ругают. То есть вот эта вот история, когда физически не вывозит времени, ребенок, да, просто
2: а родителям кажется,
0: не хватает.
2: Что...
0: А родителям говорит, нормально, все, у него же хорошо в хоккей получается.
1: Но надо,
0: да,
1: занимать ребенка, так, чтобы, да, он не скучал,
0: смотрите,
1: как солдата, да?
0: По закону сохранения энергии, если куда-то много уходит, ну, куда-то меньше уйдет, да, и тогда, ну,
1: мало
0: как бы,
1: остается там, откуда
0: хорошо
1: уходит.
0: Хорошо бы про это помнить, да?
2: Ну, то есть, что, либо, ну, вот мы спортом занимаемся, либо учимся здесь.
1: Нет, почему? Да. Можно делать и то, и другое, но делать это все в меру, насколько
0: в
1: я
0: меру.
1: Понимаю.
0: В меру. Тогда не требовать каких-то результатов, не готовить олимпийских чемпионов, да? Вот так, например. Ну, хорошо. Или тогда спокойно отнестись к тому, что, ну, будут посредственные оценки в школе.
2: Но здесь тоже надо действительно и родителю в первую очередь замечать вот эту всю историю. Хорошо, если он грустный приходит, потому что устал, но он же человек, в конце концов. То есть мама с папой устать может,
1: усталость,
2: а ребенок нет.
1: Бывает,
2: да. А что, если ребенок приходит из школы, ну, какой-то злой, какой-то замкнутый, и ты начинаешь у него спрашивать, что случилось, а он, да нормально все. И вот в этой ситуации как разговаривать?
1: А еще ведь часто такое бывает, что ты начинаешь, да почему, да,
2: да
1: ты скажи,
2: да, да,
1: мне,
2: под
1: почему
2: шкуру
1: ты
2: умалчиваешь, лезешь, вот это, да.
1: И он еще больше замыкается.
2: И как вот здесь вот, да.
0: Ой, сложное место, когда вы говорите про это, да, похоже, какой-то был опыт, когда ребенок, ну, честно что-то сказал и получил, ну, скажем так, такую...
1: Не то, что он хотел.
0: Да, не очень поддерживающую реакцию, да, и тогда ребенок действительно говорит, небезопасно, ну, честно говорить, да. И тогда здесь такое место, ну, с собой работать родителю, наверное, да, говорить, милый мой, я прям сильно постараюсь, или милая моя, да, я прям постараюсь очень сильно... не орать.
2: Чтобы не случилось.
0: Чтобы не случилось. Я прям, если вдруг начинаю, ты мне скажи страшно, ну, в смысле, какие-то слова, я не знаю, стоп-слова там придумать, да, и, ну, пробовать тогда все-таки налаживать контакт, и вот здесь сейчас еще чуть-чуть прям времени займу, да, это история про то, чтобы ребенку говорить, слушай, я здесь, я хочу с тобой пообщаться, я готов тебя выслушать, я готов, чем могу помочь, и ты когда будешь готов, подойди ко мне. Я здесь. Я все еще здесь, да? Или там пробовать периодически возвращаться челночком таким подходить. Слушай, ну как?
2: Сейчас готов?
0: Можешь поговорить, да? Ну, там, если не готов, окей. Ну, то есть вот это без давления должно происходить.
1: Мне кажется, еще после разговора с ребенком, если я что-то гнетет, надо себе паузу дать. Не сразу высказывать, подождать маленько, минут пять,
0: да,
1: может быть,
0: вдох,
1: а потом...
0: выдох.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. Сегодня 14 сентября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов тепла. А во всех остальных городах вещания радио Югра воздух сегодня прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 13, в Сургуте и Нижневартовске 15 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. Разговор продолжаем. Про нагрузку вот уже перешли, да, к нагрузке. Причем понятно, что ученики первого класса, третьего, девятого, ну, неважно, на протяжении всей школы хочется родителям, чтобы вот мы уже Агнию Барто сегодня вспоминали, там вот этот драм-кружок, кружок по фото, там, а мне еще гулять там охота, читать и все остальное. Вот, Лен, как распределить домашние задания и кружки, чтобы вот ребенку, чтобы он жил нормально.
2: Не переутомлялся,
1: чтобы у него
2: нервничал.
1: И детство было, и все остальное, да.
3: Давно уже существуют рекомендации, я думаю, что не стоит им пренебрегать, что вообще в первом классе, когда сильная нагрузка, не рекомендуют никаких кружков. Никаких кружков.
2: Кроме начала привыкать к школе.
3: Первое полугодие, да, потому что, правда, с этим стрессом нужно психике еще справиться. Поэтому то, что родители делают дополнительно для ребенка, ну, зачастую окей, если ребенок выдерживает. Если не выдерживает, у меня очень частая история, когда я там в начальные школы захожу, в городе, допустим, да, в разные школы, педагоги отзываются, что у ребенка такая занятость, что он просто уже не выдерживает. Начинает болеть. Угу. Болеть начинает, да. Поэтому хорошо бы до этого не доводить. Но, к сожалению, зачастую действительно критерием становится только частое заболевание ребенка, да. И вот здесь важное место про нагрузки различные, да, это... Всегда история про то, что мы как-то это компонуем, мы должны учитывать, что должна быть интеллектуальная и физическая нагрузка, она должна чередоваться, потому что если, например, мы, вот ребенок отучился там 4 урока, да, первый класс, и побежал на шахматы, он интеллектуально 4 урока работал, да, и опять интеллектуальная деятельность, ну, это перегруз. И тогда зачастую ребенок, даже если он любит шахматы, он может сказать, я ненавижу эти шахматы. Я вообще-то уставший, я вообще-то побегать, попрыгать хочу. Да?
1: Вот так, я отдыхаю, бегая и прыгаю.
2: Поэтому я, собственно, и всегда и говорил, что физкультура это один из самых главных предметов в школе.
3: Очень важных.
2: Ни в коем случае нельзя отменять. Даже на ЛФК может перейти.
3: Да.
2: Вот как быть с тем, когда действительно проседает ребенок, вот, например, по какой-нибудь математике или физике, там, или химии, и родители это понимают и нанимают ему репетиторов еще. И в конце концов, может быть, даже если у него было более-менее все нормально, он скажет потом, да я ненавижу этот предмет, он мне надоел, я не хочу, мама, забери меня обратно.
3: Здесь важно интенсивность нагрузки, да, то есть действительно, вот режим, кто бы чего мне ни говорил, я прям вот буду биться до этого, до последнего, режим должен выдерживаться, то есть у ребенка должны быть паузы, он устал, он должен отдохнуть, поесть, восстановиться, и после этого идти к репетиторам, да, вот эта история, у меня там просто пример вот из практики, там прихожу, провожу урок, и девочка говорит, я ненавижу математику. Я говорю, что ты ее так ненавидишь? Она говорит, да у меня репетитор по математике. Ага. Я говорю, наверное, тетка какая-то злая, непонятно объясняет тебе, как-то, может быть, долго вы занимаетесь. Она говорит, да нет, в сердцах она мне отвечает, просто говорит, я после уроков в школе прибегаю к бабушке, бросаю рюкзак.
1: И бегу опять.
3: И бегу к репетитору. Я говорю, а хочешь ты чего в этот момент? Она говорит, поесть и отдохну.
1: Вот, то есть, как обычный человек.
3: В сердцах ребенок говорит, потому что прям накипело. Поэтому, уважаемые родители, у меня большая просьба, пожалуйста, следите за тем, чтобы ребенок не только напрягался, но и отдыхал. Кто бы чего ни говорил, отдых – это не преступление. Особенно для ребенка, который растет, у него физика еще так устроена, тело его так устроено, что ему нужно отдыхать. Вообще в первом классе некоторым рекомендуют сон дневной по-прежнему, потому что, правда, большая нагрузка на психику.
2: Вообще, на самом деле, ведь отдых — это закрепление чего-то. Даже вот, я думаю, спортсмены знают, что мышца растет только во время отдыха.
3: Восстанавливается, да, все восстановление после отдыха и во время отдыха. И вот здесь очень важное место понимать, а что там за репетитор такой,
1: вот,
3: да?
1: Вот.
3: Потому что... Еще один пример из моей личной жизни.
1: Да, давай, да, вот это интересно.
3: Мой ребенок пошел к репетитору по математику, причем какой-то именитый педагог был, мне очень ее рекомендовали. И когда она вернулась с занятия, она сказала, что весь час репетитор ее стыдил за то, что она не знает. Уважаемые родители, выбирайте адекватных, пожалуйста, репетиторов, которые будут понимать, что ребенок идет к репетитору не потому, что он все знает уже,
1: а потому что он не знает.
3: Возвращаемся к тому же пункту вначале. Он учиться идет, он пробелы заполнять идет, поэтому...
2: Видимо, к Эйнштейну ходил. Ходила дочь.
3: Не иначе.
2: Бог математики просто.
1: Так, продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
4: Политическая реклама.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Радио Югра. Реклама.
8: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
10: Участвуй в викторине Югра вместе. И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
11: 16+. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
12: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
13: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
12: Реклама – лишние расходы.
13: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
14: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио
16: Югра. Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
1: 9:24. Подошли к важному, главному, как мне кажется, вопросу, да, вот адаптации ребенка в школе, особенно если речь идет о новой какой-то школе, или вдруг что-то такое случилось. Поговорим немного про буллинг, Лен, тем более ты работаешь с подростками, и ты... как никто, наверное,
2: знаешь
1: эту историю. Давайте, прежде чем мы начнем разбираться в этом вопросе, я просто хочу напомнить всем жителям, всем родителям Югры, что у нас 1 сентября этого года во всех школах Ханты-Мансийского округа полноценно заработала новая цифровая платформа, которая называется «Безопасная школа Югры». Сервис этот функционирует в формате интерактивного чат-бота, он интегрирован с государственной системой ГИС-образования Югры и, собственно, с нашим отечественным мессенджером МАКС. Очень просто устроено там система, быстрый доступ через QR-коды. Они там размещаются внутри учебных заведений, на входах, в столовых, коридорах, спортивных залах. Школьникам, родителям, сотрудникам достаточно просто навести камеру смартфона, чтобы, собственно, открыть этот чат-бот. И там что? Там оперативное решение любой проблемы. От сломанного замка, заканчивая там какими-то вот проблемами внутри коллективов. И теперь можно, собственно, да, поговорить уже вот про проблемы, связанные с буллингом.
2: Но мне кажется, все-таки решение этих проблем, на мой взгляд, это задача родителей в первую очередь, и вот что делать родителям, если ребенок приходит домой, например, и говорит, что у него проблемы в школе с этим, что его булят. Вот какие слова правильные нужно найти сразу же, а чего говорить ни в коем случае нельзя? Вот.
3: Я бы, наверное, здесь рекомендовала отказаться от насилия, потому что оно будет порождать еще большее насилие.
1: Ты имеешь в виду родителей, чтобы не бежали и...
3: Не рекомендовать ребенку, чтобы он агрессировал, да. Здесь скорее не поддерживать конфликты и, если есть возможность, выходить из них, да, в плане того, что... приглашать, наверное, третьи лица для того, чтобы договориться. Если вот, ну, невозможно, если это цикл такой уже запущен, и там буллинг же чем отличается просто от конфликта? Буллинг — это когда несколько человек объединяются против одного.
2: И, как раньше у нас в школе было такое, объявляют байкот кому-то.
3: Байкот, да, ну сейчас такое другое. Травлю называют хуже, еще, конечно. Буллинг называется, да. И здесь очень важное место, я бы, наверное, в этом смысле рекомендовала родителям обратиться к педагогам, потому что, к сожалению, довольно частая история, что или педагоги сами инициируют буллинг,
1: да?
3: Да,
2: ну, но может быть подспудно, то есть не
3: это
2: сами
3: не всегда
2: там,
3: сознательный
2: не
3: процесс. У нас, к сожалению, это как палка о двух концах, когда работают с коллективом и, допустим, коллективу отдают на откуп вопросы там какие-то дисциплинарные, mm-hmm. еще что-то, да. Или, допустим, ну вот раньше это правда такая была история, что если кто-то плохо учится, то учитель говорил: так, кто у нас там учится, давай ты будешь помогать, mm-hmm. да. Mm-hmm. Сейчас же у нас история, что ты плохо учишься, и да, и тогда... А давайте-ка мы этого ребенка из класса уберем, ага. чтобы успеваемость не портить и показатели. Mm-hmm. Да, знакомая нам сегодня уже история, она звучала. Mm-hmm. Поэтому здесь такое место важное, когда педагог работает с детьми, чтобы он, ну, во-первых, не провоцировал этот буллинг, во-вторых, он его не поддерживал, потому что если педагог говорит: у нас здесь так нельзя, и он останавливает этот процесс, он там mm-hmm. работает mm-hmm. с этим, да, тогда шансов, что все выровняется,
1: больше,
3: да.
2: То есть вообще задача, получается, классного руководителя какой-то микроклимат хороший создать.
3: Да, вообще-то он для того и там поставлен.
1: Получается, учитель все видит.
3: По сути...
2: Но должен, по крайней мере,
3: должен. Должен, да, здесь, чтобы розовых очков не было, не говорили: нет, это они просто шутят тогда. А кто-то, ну, давайте так, шутят, это когда все вместе посмеялись, а не когда над кем-то. Это тоже еще один критерий буллинга, да, который тоже важно понимать всем взрослым, которые с этой ситуацией сталкиваются.
2: Опять же, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому...
3: Да, прям разбираться. И довольно часто, когда буллинг начинается, если разбираться, то выясняется, что конфликт был с кем-то с одним, потом с кем-то другим, а потом те, с кем конфликтовал ребенок, они объединились, да, и начинают как стая загонять просто животное, которое там послабее.
1: Ну, получается,
3: да?
1: И ребенку нужно открыто дома говорить о том, что что-то не так, и родителям замечать какие-то изменения, и учитель должен принимать в этом участие. Вот,
2: ну, как уже говорили, это трехсторонний процесс.
1: Вот просто, да? Просто ты начала говорить о том, чтобы не продолжать там, да, этот буллинг. Я имела в виду не то, что там ребенок приходит и начинает кулаком махать. А как быть еще в той ситуации, когда ребенок, например, приходит, хочет рассказать, но думает о том, что папа пойдет, всем там руки оторвет и будет еще хуже. Вот в этой ситуации родителю-то чего делать? Ну, не просто ж к учителю прийти и сказать: вы прекратите мне, так же не сработает. Вот как здесь быть?
3: Здесь очень важное место, на самом деле, про то, что да, дети действительно могут не говорить, потому что боятся каких-то агрессивных там выпадов родителей, да? Но здесь... Смотрите, каждый родитель будет взвешивать сам. Ну, то есть он идет, и он прям сдерживает себя, да, вот это вот, да, крепануться и спокойно поговорить, но по делу говорить, да. Что еще бы я рекомендовала родителям? Если буллинг, есть подтверждение, записки, есть какая-то там... Ну, сейчас вот, к сожалению, тоже довольно распространенная история про кибербуллинг, да. Скринить все эти сообщения, писать заявление... в полицию, в соответствующие органы для того, чтобы это прекратить. Потому что, дорогие мои, если достаточно взрослый подросток это делает, то у него будет его наказание. Если это еще маленький подросток, там, ну, предподростничество, и то эта история будет, что родители будут
1: отвечать,
3: да, потому что это будет ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
2: У меня, если честно, есть мнение, что тут все еще зависит от пола ребенка. Если это девочка, то нужно обязательно родителю прийти, как правило, папе, и разобраться с этим вопросом. А если парень... Это исключительно мое мнение, то его надо научить все-таки решить конфликт.
1: Но
2: это то исключительно мое мнение.
3: Все зависит от того, какой там конфликт.
2: Да-да-да.
3: И как там будет. Во что выливается уже, да.
1: Давайте продолжим через несколько минут.
15: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
17: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стартовал очередной этап квалификационного отбора подрядчиков для проведения капремонта многоквартирников. В Югре запустили просветительскую программу, которая учит школьников распознавать уловки мошенников. Югорчанам предлагают испытать удачу в онлайн-викторине фестиваля «Югра вместе». В Югре стартовал прием заявок от строительных и проектных организаций, желающих участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов. До 1 октября профильный департамент проводит отбор подрядчиков для формирования регионального реестра квалифицированных компаний. Чтобы попасть в этот список, претенденты должны подтвердить свою надежность, предоставить доказательства опыта, наличие штата профессионалов, отсутствие долгов перед бюджетом и судебных споров. Статус участника реестра, который присваивается на 3 года, дает право претендовать на выполнение работ по обновлению инженерных сетей, лифтов, фасадов и кровель. Процедура подачи документов проходит полностью в цифровом формате на платформе РТС-тендер. Югорских школьников научат распознавать хитрые уловки интернет-мошенников. Сегодня в округе стартует новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». На этот раз уроки посвятят претекстингу, схеме, при которой злоумышленники придумывают правдоподобные легенды, притворяются администраторами игр и давят на эмоции, чтобы выманить деньги или личные данные. Обучение защите от мошенников проходит в доступном формате. Правила кибербезопасности объясняют с помощью мультфильмов. Кроме того, для педагогов подготовлены удобные методички и интерактивные тесты. Просветительское мероприятие продлится до 11 октября в рамках федерального нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Отмечу, все материалы находятся в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». К концу октября улицу Мира в Нижневартовске полностью переведут на умное освещение. Сейчас энергетики завершают на финальном участке магистрали монтаж опоры более 150 светодиодных светильников. Чтобы не повредить благоустройство, линии электропередачи аккуратно убрали под землю. Новые фонари, адаптированные к северным морозам, и автоматически меняют яркость в зависимости от погоды и времени суток. Это исключит темные зоны и слепящие блики, сделав движение по главной артерии города безопаснее. Жители Югры могут проверить свою эрудицию и побороться за ценные подарки в рамках фестиваля «Югра вместе». До 20 сентября на одноименном сайте или в специальном чат-боте открыта интеллектуальная викторина для совершеннолетних участников. Задание простое, нужно ответить на 5 вопросов об истории и культуре родного края. Те, кто даст минимум 3 верных ответа, получат доступ к активации QR-кода для участия в розыгрыше. В призовом фонде заявлены квартиры, автомобили, квадроциклы, а также множество полезной техники. От смартфонов до телевизоров. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: на главном окружном.
1: 9:35. 14 сентября, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов тепла. Во всех остальных городах вещания радио Югра в течение дня сегодня 18 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 13, в Сургуте, Нижневартовске плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:38. И остались еще необсужденные, что ли, так, вопросы.
2: Их вообще, на самом деле, масса этих вопросов. И ни одной передачи, не знаю, мне кажется, года не хватит, чтобы все обсудить. Да. Но, тем не менее, какие-то основные вещи стоит.
1: Мы же выясняем сегодня, что вы делаете к родителям. Вопрос, что вы делаете, когда видите, что ребенок проваливается, так сказать, по определенному предмету. И вот мне кажется, что важно здесь спросить сейчас у психолога Елены Зимнова, она в студии. Еще раз доброе утро, Лен.
3: Доброе.
1: Вот здесь вот хочется спросить вот о чем. Подход учителя к преподаванию предмета. Ну, бывает скучный учитель или там неинтересный, или же бывает, ну, наверное, такая история, когда ребенок проваливается, потому что учитель занижает ему оценки, ну, антипатия. Ну, не нравится. Или, например, родители ребенка не нравятся этому учителю. Вообще такая история бывает такой? Ну, или это вот просто фантазии из
2: люди.
1: Родительских чатов?
2: Все мы люди. Угу.
3: Бывает, это не фантазия, но есть основания для этого. Действительно, такие случаи бывают. Я не буду говорить, что все педагоги абсолютно адекватные люди, да, ну, то есть они тоже люди в этом месте, да. И если мы говорим про западание какого-то предмета, действительно хорошо бы разобраться, что причиной является, да. Или это действительно ребенок где-то там заболел, пропустил ряд тем и не может теперь догнать, mm-hmm. да? Mm-hmm. И тогда ему сложно. Ну, и здесь очень важно своевременно это заметить, да? Или, ну, там, пытаться самим возместить этот пробел, который возник в знаниях, да? Или же действительно нанимать людей, которые будут это делать. Раньше, насколько я знаю, была такая практика, можно было к педагогу обратиться. И да. он мог консультации бесплатно в рамках своей трудовой деятельности проводить. Сейчас, насколько я знаю, не все педагоги готовы к таким нагрузкам, да, поэтому вот они уроки отвели, а дальше типа сами как хотите. Поэтому смотреть. Бывают такие энтузиасты дела, которые могут консультацию. Здесь уже прям конкретно с личностью педагога это, мне кажется, сильно связано, mm-hmm. коррелирует. Вот. Что еще может быть? Может быть история про то, что ребенок, предмет у него западает, потому что действительно ему не нравится педагог. Mm-hmm. Возможно, какой-то личный конфликт, какие-то там случились у них mm-hmm. недопонимания и терки, да, и нашла коса на камень, как это да. говорится, да. Здесь важное место понимать, что... Ну, сколько из моей практики случаев было, когда приходите пытаться договориться там с педагогом, чаще всего у педагогов позиция это ребенок должен изменить свое поведение. Ага. Ну, все, что я знаю из психологии возрастной, да, ответственность за отношения несет взрослый. Ну, потому что он мудрее, потому что у него опыт больше опыта.
2: Конечно.
3: Да, его психика, она уже такая, скажем так, созревшая, сформированная, да.
2: Ну, и он был ребенком, а ребенок взрослым не был, ведь у него нет такого.
3: Но при этом, если, допустим, ребенок не хочет восстанавливать отношения с педагогом, тоже не сильно работающая система. Uh-huh. То есть педагог может там какие-то шаги предпринимать, да, к тому, чтобы отношения выравнивать. А подросток или там ребенок может сидеть в своей вот этой uh-huh. обиде, да, какой-то. Здесь тоже важно разбираться, что с этим делать. Иногда из-за этого приходится менять или класс, потому что именно в этом классе преподавание mm-hmm. того или иного предмета
2: или
3: организуют.
2: Школы. Я знаю, да, такие примеры.
3: Или школы, да. Поэтому здесь прям нужно понимать, какие причины у этого явления?
2: Ну, мне кажется, еще очень сейчас распространена такая штука, что, ну, вообще учителя очень загружены. Бумажной работой, документами какими-то, и времени на творчество не остается, потому что часто видишь в интернете, как некоторые учителя, там, физики, например, просто филигранно преподают свой предмет. Даже мне уже, хотя мне это вроде как неинтересно, mm-hmm. даже я, раскрыв рот, это смотрю. Mm-hmm. И вот побольше бы таких учителей, мне кажется, вот этому творчеству педагогическому очень часто мешает рутина. Какая-то вот рабочие моменты в школе.
3: К сожалению, соглашусь с этим, да, зачастую там эта рутина убивает весь интерес да. педагога к тому, чтобы как-то так тему подать, потому что нужно какие-то отчеты, нужно гнать темы, нужно там контрольные проводить, да, и, к сожалению, это действительно так, такой нюанс, поэтому, ну, я не знаю, как альтернативу, конечно, это не массово, но некоторые люди выбирают частные школы, в которых может быть вот такие такое преподавание,
1: творческое.
3: Такие педагоги,
1: угу.
3: творческое донесение тем, да, и там еще больше индивидуального внимания к каждому ученику.
1: Предлагаю сообщение сейчас заслушать. Елена пишет: «Доброе утро, маленькие детки, маленькие бедки. В любом случае необходимо слышать и чувствовать ребенка. Моя дочь, когда училась в школе, ходила на всевозможные кружки и секции. Дополнительно английский, музыкалка, оркестр, хореография. Были попытки бросить, причем на финише, но общими усилиями она все это закончила. Позже припомнила мне, зачем ты меня мучила, но по факту все эти мероприятия были ее желанием, а, собственно, я просто прививала ей то, что, коль ты за что-то взялась, доведи до конца и не бросай. Так что иногда приходится быть мамой-тираном. Но есть такая тоже история интересная, да, что вроде ты сама хотела, вот теперь иди, куда теперь? А, вот, Лен, прокомментируй.
2: Маленькие детки, маленькие бедки, и мне кажется, если эти бедки вот упускать тогда, в маленьком возрасте, да, то они будут все больше и больше, как снежный ком, накапливаться.
3: Я здесь скажу, что это неоднозначная история на самом деле, да, есть такая позиция, что нужно доводить дело до конца, но я как психолог, я здесь все-таки не столько даже по-человечески, я как психолог здесь присутствую, да, я убеждена, что не все дела нужно доводить до конца.
2: Согласен полностью.
3: Ну, то есть нужно неинтересную книгу закрывать, да, уходить с неинтересного фильма, не общаться с людьми, которые тебе вредят, да, поэтому это важное место. Если вы действительно чего-то с ребенком обсуждаете, то обсуждайте уж это до конца, чтобы все нюансы были учтены, да? Потому что если мы приучаем ребенка насиловать себя, делать то, что ему неинтересно, трудно, возможно, да, и это невыносимый уровень трудности для него, его, возможно, там булят, и еще что-то происходит.
1: Просто неинтересно, и все, ну не хочу. Ну.
3: Да, и вот тогда это важное место, что тогда мы растим человека, который всю жизнь будет себя насиловать. Ну, это же не еще... очень счастливые люди, вот как-то так.
2: Еще он ведь на ощупь все это делает. Но не знает же он, понравится ему футбол или нет. Если он начал им заниматься, а ему не нравится.
3: Всегда пробные периоды должны быть.
2: 15 лет заниматься футболом.
1: Да. Психолог Елена Зинова в студии у нас сегодня была. Лен, прекрасно, спасибо большое. Как всегда, интересные разговоры с тобой. Приходи к нам обязательно еще. Хорошего дня, пока.
3: Всем пока, все будьте счастливы. Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101-2016.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
10: 16+.
11: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. И сейчас подведем итоги сегодняшнего голосования. Что вы делаете, уважаемые родители, когда видите, что ребенок проваливается по предмету все утро сегодня? Вот, собственно, вводили, так сказать, да, и родители, и детей любого класса, учеников любого класса в учебный процесс. И вот с какими результатами. Побеждает сегодня вариант «нанимаю репетитора». 50% родителей нанимают репетитора, когда видят, что ребенок проваливается. 33% занимаются с ним самостоятельно, благо, если понимают в этом предмете и могут объяснить.
3: Ну, или, может быть, вот, разбираются до такой степени, переживают за ребенка, что сами начинают разбираться в предмете.
2: Вот не криками там, знаешь, а вот именно как раз-таки то, о чем сегодня
3: крики
2: Лена говорила.
3: Крики вообще не работают, по себе знаю.
2: И, собственно, есть еще третий вариант победителей, что ли. Их два варианта. Ищу бесплатные видеоуроки, чтобы было понятно, да, что люди другие могут объяснить,
3: да,
2: но это
3: благо
2: бесплатно.
3: Сейчас таких полно в интернете.
2: 16, почти 17% за этот вариант. И столько же, такое же количество голосов у варианта «не вмешиваюсь», потому что жду, когда ребенок справится самостоятельно. Будет, чем больше и чаще будет ходить в школу, тем быстрее справится с этим предметом.
3: Но трудности только укрепляют, да.
2: Конечно, да, поэтому на тебе новое занятие.
3: Но вообще, на самом деле, если бы вот когда, скажем, у меня сын был еще совсем маленьким, во втором классе, Лена Зинова попалась бы и рассказала бы вот ту информацию, которую сегодня давала, я понимаю, что меньше бы гораздо было у меня проблем. Потому что я сейчас, честно, очень терзаю себя за то, что когда-то были моменты упущены, где-то я не додавил, причем школу или там педагогов, да, где-то сам чего-то не доделал, где-то сыну не объяснил немножко.
2: Ну, теперь уж...
3: Но у меня был момент, когда я работал и днем, и ночью, видел ребенка только вечером, перед тем, как уходил на ночную работу, пытался делать с ним уроки, у меня этого не получалось, и я тоже нанимал репетитора, потому что, ну, невозможно, мне кажется, я понимаю, что он должен сам справляться с домашним заданием.
2: Ну, такая история.
3: Но чтобы как-то там проверить, помочь, подтвердить, что он на верном пути, роль родителя просто незаменима, мне кажется.
2: Вообще, психологи очень сильно рекомендуют родителям, а особенно родителям первоклассников, первые недели учебы, это как раз-таки почти весь сентябрь, а то и октябрь.
3: Первая четверть практически вся.
2: Они советуют, они психологи, советуют особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием у ребенка, потому что первоклассникам, мне кажется, самое сложное, да, потому что начало новой жизни абсолютно, новый этап, новые люди, новый распоряд, вообще все новое. И вот каких-то особых требований к ребенку, причем это касается учеников любого класса, но, наверное, все-таки предъявлять не стоит. И самое главное, что из года в год, об этом говорят психологи, и говорят о том, что из года в год родители совершают одну и ту же ошибку. Вот вроде бы добрыми словами, вот вроде бы добрая интонация, но вот эта вот фраза из серии «получишь тройку и
3: домой
2: станешь там...» или «домой не приходи».
3: Дворником станешь, да.
2: Или там еще что-то.
3: Уборщиком.
2: Да, или пойдешь там вот это вот, и ничего из тебя не получится, как будто бы из добрых побуждений, но этим самым, говорят психологи, вы наносите своему ребенку просто какой-то невероятную травму, поэтому надо как-то вот, ну, все-таки, ну, не знаю, как-то вот более лояльно, что ли, к этим оценкам. Ну, вспомните
3: себя. Мне кажется, самим немножко стоит отпустить эту ситуацию в плане того, что мы очень сильно боимся, что он пойдет в новую жизнь, и там будет что-то невероятно сложное. И поэтому у нас сейчас есть подготовка к школе. Это вообще для меня странная вещь, потому что у нас в садике последняя группа называется подготовительная. Как раз для того, чтобы подготовить ребенка к школе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель». В Югре стартовал очередной этап квалификационного отбора подрядчиков для проведения капремонта многоквартирников. В Нефтеюганске завершается благоустройство еще одной аллеи. Сегодня истекает срок подачи заявлений для голосования по месту фактического нахождения. Данный механизм позволяет принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, Думы Югры и Тюменской областной на любом удобном участке, если в период с 18 по 20 сентября место жительства будет отличаться от адреса регистрации. Заявки принимаются через личный кабинет на госуслугах до 24:00 по московскому времени, а также в отделениях МФЦ, территориальных и участковых комиссиях. Для оформления документа при посещении пунктов приема необходимо предъявить паспорт. Обратите внимание, что ТИК работают с 9 до 18:00, перерыв с 12 до 14, а УИК с 17 до 21:00. В Югре стартовал прием заявок от строительных и проектных организаций, желающих участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов. До 1 октября профильный департамент проводит отбор подрядчиков для формирования регионального реестра квалифицированных компаний. Чтобы попасть в этот список, претенденты должны подтвердить свою надежность, предоставить доказательства опыта, наличие штата профессионалов, отсутствие долгов перед бюджетом и судебных споров. Статус участника реестра, который присваивается на 3 года, дает право претендовать на выполнение работ по обновлению инженерных сетей, лифтов, фасадов и кровель. Процедура подачи документов проходит полностью в цифровом формате на платформе «РТС-тендер». К концу октября улицу Мира в Нижневартовске полностью переведут на умное освещение. Сейчас энергетики завершают на финальном участке магистрали монтаж опоры более 150 светодиодных светильников. Чтобы не повредить благоустройство, линии электропередачи аккуратно убрали под землю. Новые фонари, адаптированные к северным морозам, и автоматически меняют яркость в зависимости от погоды и времени суток. Это исключит темные зоны и слепящие блики, сделав движение по главной артерии города безопаснее. И последнее. Совсем скоро в 15-м микрорайоне Нефтеюганска появится новое уютное пространство для прогулок. Проект местного жителя Ильшата Гумерова по благоустройству аллеи за садиком «Золотая рыбка», победивший в конкурсе инициативного бюджетирования, активно воплощается в жизнь. На локации уже поселился огромный топиарный мамонт и стильное сердце с названием района. Впереди озеленение территории с пиреями, установка оригинальных лавочек лун и создание комфортной среды для владельцев собак. Чтобы красота сохранилась надолго, за аллеей ведется постоянное наблюдение. Строители обещают закончить все работы до 30 сентября, чтобы жители могли насладиться обновленным пространством еще в этом сезоне. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04, 14 сентября, понедельник сегодня, середина сентября, разгар этого прекрасного, красивого, теплого месяца. Здесь у нас в округе в этот месяц фестиваль проходит, который называется «Югра вместе». Организатором этого фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Дом народов Югры». Там поддержка Ассамблеи народов России. И этот праздник, по-другому сказать, невозможно, он приурочен к году единства народов России и год молодой семьи здесь у нас в Югре. Программа разнообразная, любой человек может принять в этом участие, потому что, ну, очень много мероприятий, да. Хочешь, пожалуйста, образование, на тебе. Хочешь культуру, на тебе. Хочешь спорт, пожалуйста. Например, не мыслишь своего дня, своей жизни без движения. Ну, вот хочется тебе. Я отдыхаю, когда двигаюсь. Пожалуйста, иди в состязание битвы характеров, будь первым, так называется. Знаешь, вот это вот, когда полоса препятствий.
4: Да,
0: тебе
4: круто.
0: Нужно все это показать. Какой ты молодец. Вот, пожалуйста, принимай участие.
4: Можно не только в этом принять участие. Есть вот в рамках фестиваля «Югра вместе» еще проходит акция «Семья в движении». Ага, очень классное, на мой взгляд, мероприятие. Могут принять участие школьники 5-8 классов. И, между прочим, их родители, там, дяди, тети, даже бабушки и дедушки. Класс. До 75 лет могут принять участие. В программе общая разминка, визитка команд, эстафеты.
0: Готовишься прям так нормально, да?
4: Для болельщиков. Ну, я так понимаю, что вообще это же ну, классное времяпрепровождение, воспоминания, фотографии. Опять же, семья действительно собирается вместе и каким-то классным делом занимается, интересным. И если какая-то информация интересует, всю вообще информацию про вот этот фестиваль «Югра вместе» можно узнать на сайте yugravmeste.rf.
5: Ну, в общем, там все просто. Самое главное, мне что нравится, да, огромное количество мероприятий, действительно, ты можешь принять участие в любом. И, например, вот ты большой любитель петь. Вчера ты выступал на сцене, или позавчера, на сцене, пел песни, а теперь можешь, пожалуйста, ты как большой любитель музыки, можешь принять участие в битве хоров. Битва хоров, голос поколений, так называется этот конкурс. И тут выходят на сцену, пожалуйста, тебе и детские, и молодежные, и семейные, и ветеранские коллективы, пожалуйста, примыкай к любому, свой создавай коллектив, и, пожалуйста, вперед из песни.
4: Вперед из песни, это лозунг практически.
5: Я считаю, что так должно быть.
1: Радио «Югра».
3: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. Сегодня 14 сентября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 16 градусов выше 0. Во всех остальных городах вещания радио Югра сегодня в течение дня воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 14, в Сургуте, Нижневартовске 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 17 минут. И сегодня мы с утра приняли решение, что Коля будет рассказывать нам про мифы и всякие легенды. Угу. Причем не только Древней Греции, вообще какие только существуют. Он-то, посмотрите на него, это же просто человек.
2: Человек-миф.
1: Человек-миф, да, ходящий. У него в голове этих мифов, ого-го.
2: Но мне правда очень нравится.
1: Да, а я подумала, что вот, а что бы мне тогда, вот, например, в простой совершенно, вот, понятной для меня форме не учить тебя этикету. Про мифы.
2: То есть, думаешь, мне надо, да?
1: Так слушай.
2: Быдло какое-то сидит тут рядом с тобой.
1: Ты понимаешь, какое дело? Вот что не спроси, то все не по этикету. Например, когда вот эта вот фраза «приятного аппетита». Для меня, для самой было это откровением настоящим. За столом, в столовой, в гостях, где-то там в ресторане. Настолько обыденной стала эта фраза, мы произносим ее автоматически, вообще не задумываемся. А между тем, у этой фразы очень много тонкостей. И если, например, ты хочешь, чтобы твои манеры выглядели безупречно, ну, то есть вот ты выглядишь безупречно, да? Ты так считаешь.
2: Ты заметила? Хорошо.
1: И ты хочешь, чтобы, собственно, и манеры твои также выглядели, ты должен запомнить, что эту фразу когда-то можно говорить, а когда-то категорически нет. Потому что она, ну, вот, собственно, ни к месту, ни к селу, ни к городу, да? Давай вот с классической начнем такой, с главного, что ли, начнем. В классическом европейском этикете этой фразы «приятного аппетита» ее просто нет. Mm-hmm. Вот просто не существует.
2: Бедные
1: вместо
2: люди.
1: Нее принято желать хорошего обеда, да, или там приятного времяпрепровождения за столом.
2: Ну, это по сути то же самое, только другими словами, правильно?
1: Ну, вроде да, ну понятно, они там по-своему-то говорят на своем вот этом языке европейском.
2: Непонятном.
1: Непонятно, ну кому-то понятно. Но мы-то тут живем в России, и эта традиция давно уже прижилась и стала какой-то, ну что ли, частью культуры нашей. И поэтому речь вот, собственно, сейчас не о том, чтобы отказываться от этой фразы вовсе, да, а о том, чтобы вот надо ее употреблять, ну, как бы
2: понимать,
1: к месту, что
2: понимать,
1: ли, да?
2: Понимать, когда стоит говорить,
1: да.
2: А когда нет.
1: Так вот, понимать, когда стоит, когда удобно. Прежде всего, в кругу семьи, в кругу друзей, если ты садишься
2: хорошо
1: с ними
2: знакомые люди,
1: за общий стол, да. И вот то, что ты накрываешь стол и, собственно, желаешь всем людям вот этого приятного аппетита, потому что ты же готовил.
2: То есть попробуйте то, что я
1: конечно,
2: приготовил, да?
1: Да.
2: Это надеюсь, это неплохо.
1: Да, это знак внимания, это вот знак заботы, особенно вот если ты тем более готовил, ты хозяин дома. Здесь это абсолютно уместно. А вот в ресторане, если ты, вот мы с тобой сидели на банкете в честь, собственно, нашей победы с тобой в конкурсе всероссийском.
2: Не отпускает тебя это, да?
1: Нет, ты что, я буду об этом, я буду об
2: этом следующий год вы будете слышать это практически каждый день.
1: Слушай, но это невероятное событие.
2: Да,
1: для меня и для моей творческой карьеры это невероятное событие. А учитывая то, какие люди там были за столом с нами, там, да, и там певцы, и, значит, представители... конечно,
2: были.
1: Это круто, когда мы-то...
2: Да.
1: Ты руку жал этому человеку, понимаешь? Ты подарки дарил этому человеку. Он тебе, мы нам. Так вот, если ты сидишь... Если ты садишься за столик с незнакомыми людьми, вот это желать... А мы, между прочим, друг другу там пожелали приятного аппетита и всем, кто с нами за столом.
2: Ну, потому что мы все знакомые люди.
1: Это вообще моветон. В этом случае нужно от этой фразы отойти. И просто улыбнись, просто вот там как бы ага,
2: кивни.
1: Вот, кивни, и все, нормально. Что касается официантов, они тоже не должны желать людям приятного аппетита, когда они обслуживают твой столик. И, их задача обслужить, а не
2: да,
1: то, что ты...
2: Да, мне казалось,
1: ну,
2: что наоборот,
1: этикет,
2: это
1: да.
2: Вроде как вежливо. Я вот накрыл на стол, пожалуйста, отведайте.
1: Да. В общем, смотри, еще такой момент. Фразу «приятного аппетита» никогда не произносят, когда человек уже ест.
2: Но мне, вот я хотел тоже вначале это сказать, мне кажется, это очевидно. Ну, то есть я такой с набитым ртом, и кто-то подходит, желает мне приятного аппетита, а мне ведь невежливо не ответить человеку.
1: Да-да.
2: И я судорожно, лихорадочно пытаюсь проживать, а человек уже ушел. И я остался какой-то вообще невежда.
1: Мы когда заходим здесь у нас в кафе, когда все люди обедают, да, или там, ну, что принимают пищу, мы с тобой что делаем? Приятного аппетита! И все... Да. Понимаешь, а делать этого не нужно. То есть видишь, что человек начинает только что вот принимать пищу, пожалуйста, да. А если он уже ест, ну как бы улыбнись и руку можешь пожать ему, да. То есть тут надо запомнить, если ты произносишь эти слова, делай это без какого-то пафоса. Вот ну так от души, вот приятного аппетита. Как вот просто рукой махнуть. А если же желание приятного аппетита, это вот надо помнить, потому что желание приятного аппетита это только лишь способ сказать, что мне приятно, что ты вот здесь вот находишься. подходишь.
2: Ну, это как поздороваться с человеком. Поэтому, насколько я знаю, в ответ, когда тебе, например, желают приятного аппетита, ты не должен говорить
1: спасибо
2: тоже приятного
1: или
2: аппетита
1: приятного
2: или спасибо.
1: Аппетита.
2: Ты должен говорить взаимно, насколько я слышал.
1: Ты абсолютно прав здесь, или просто кивни головой. В том случае, если у тебя
2: есть голова.
1: В том случае, если ты уже как бы...
2: Занял рот чем-то.
1: Подожди, кивнуть головой. Другим же невозможно кивнуть.
2: Конечно.
1: Короче, кивни.
2: Избыточная фраза называется.
1: Да.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
0: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель». В Югре стартовал очередной этап квалификационного отбора подрядчиков для проведения капремонта многоквартирников. А в Нефтеюганске завершается благоустройство еще одной аллеи. Сегодня истекает срок подачи заявлений для голосования по месту фактического нахождения. Данный механизм позволяет принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, Думы Югры и Тюменской областной на любом удобном участке, если в период с 18 по 20 сентября место жительства будет отличаться от адреса регистрации. Заявки принимаются через личный кабинет на госуслугах до 24:00 по московскому времени, а также в отделениях МФЦ, территориальных и участковых комиссиях. Для оформления документа при посещении пунктов приема необходимо предъявить паспорт. Обратите внимание, что ТИК работают с 9 до 18:00, перерыв с 12 до 14, а УИК с 17 до 21:00. В Югре стартовал прием заявок от строительных и проектных организаций, желающих участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов. До 1 октября профильный департамент проводит отбор подрядчиков для формирования регионального реестра квалифицированных компаний. Чтобы попасть в этот список, претенденты должны подтвердить свою надежность, предоставить доказательства опыта, наличие штата профессионалов, отсутствие долгов перед бюджетом и судебных споров. Статус участника реестра, который присваивается на 3 года, дает право претендовать на выполнение работ по обновлению инженерных сетей, лифтов, фасадов и кровель. Процедура подачи документов проходит полностью в цифровом формате на платформе «РТС Тендер». К концу октября улицу Мира в Нижневартовске полностью переведут на умное освещение. Сейчас энергетики завершают на финальном участке магистрали монтаж опор и более 150 светодиодных светильников. Чтобы не повредить благоустройство, линии электропередачи аккуратно убрали под землю. Новые фонари, адаптированные к северным морозам, и автоматически меняют яркость в зависимости от погоды и времени суток. Это исключит темные зоны и слепящие блики, сделав движение по главной артерии города безопаснее. И последнее. Совсем скоро в 15-м микрорайоне Нефтеюганска появится новое уютное пространство для прогулок. Проект местного жителя Эльшата Гумерова по благоустройству аллеи за садиком «Золотая рыбка», победивший в конкурсе инициативного бюджетирования, активно воплощается в жизнь. На локации уже поселился огромный топиарный мамонт и стильное сердце с названием района. Впереди озеленение территории с пиреями, установка оригинальных лавочек лун и создание комфортной среды для владельцев собак. Чтобы красота сохранилась надолго, за аллеей ведется постоянное наблюдение. Строители обещают закончить все работы до 30 сентября, чтобы жители могли насладиться обновленным пространством еще в этом сезоне. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:35. Сегодня 14 сентября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске воздух прогреется до 18 градусов в течение дня, в Тюмени плюс 16. В течение дня во всех остальных городах вещания радио Югра 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске чуть теплее, 16 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:38. Игра, как всегда, в это время. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А с подсказками Коля ждет.
2: Давненько не играли.
1: Почему?
2: Да. Мне кажется,
1: Коля
2: мозг
1: ждет?
2: Истосковался по информации, потому что сейчас моя очередь.
1: Отгадывать, потому что в прошлый раз ты проиграл. 1-0.
2: Когда?
1: В прошлый раз ты проиграл, получается. Первый раз ты не выиграл, а второй раз
2: проиграл.
1: Первый раз ты не отгадал слово понедельник, когда мы пришли 7 числа, а второй раз ты меня загадывал, я отгадала, и получилось в мою пользу 2-0.
2: Это называется не я проиграл, а ты выиграла.
1: Хорошо, я выиграла.
2: Не надо меня унижать.
1: Итак, ну что, в общем зачете получается...
2: 2-0.
1: В общем зачете 1-0. Как 2-то в недельном было 2-0, а мы же ведем и недельный,
2: и общий. Но у нас же недели не прошло. Давай вот то, что у нас... Мы на той неделе, получается, два раза сыграли,
1: подожди-ка,
2: ты победила. Ты хочешь балл, чтобы у тебя
1: конечно был, да? А ты что думаешь? Это же победа, которая...
2: Получается, два раза сыграли. А представь, если бы вот мы еще 3 дня сыграли, и я бы все 3 выиграл.
1: Ну, когда сыграем все 5 дней, тогда и будет видно, понимаешь? Сейчас победа на моей стороне. 1-0 в общем зачете. В общем, что, Коля ждет ваших подсказок, потому что, ну, ему, конечно, нужна эта победа. Помимо кубка, который получен был на «Голосе Кавказа», красивый, невероятный, можно сейчас посмотреть, заглянуть в нашу трансляцию, посередине стола, прямо в середине стола стоит этот кубок. Сколько он? 5 килограммов, наверное, весит.
2: Ну, где-то около
1: Очень
2: этого,
1: красивый, все здорово. И...
2: Нет, не 5, у меня где-то 3, наверное, 2,5 он весит, потому что...
1: А, это ты по
2: перевесу, да.
1: А,
2: и
1: кстати...
2: причем это лояльность чеченских авиалиний, что ли?
1: Нет,
2: когда...
1: ну, то представителей есть...
2: чеченских авиалиний. Да-да-да, которые были в Чечне, там нас пропускали на 2,5 килограмма, это как раз кубок, и они сказали, ничего, ладно, проходите.
1: Да.
2: Что у вас там? Я говорю, у нас кубок. Ладно, проходите.
1: Тебе кубок, а мне халва. То есть у меня тоже был перевес. Что у вас там? Халва. Проходи.
2: Это святое.
1: Конечно. Привезти, купить, понимаешь?
2: Да. Вернемся давай к нашим баранам. Напомним людям, что мы просим искусственный интеллект. Игнат Николаевич у нас его зовут. Мы ему задаем слово. Нынче это сделала Даша. Он придумывает на него несколько определений. Наша с вами задача, больше даже ваша, чем моя, отгадать, что же за слово загадала Даша.
1: Поехали. Сегодня интереснейшее слово, классное, прикольное, мне очень нравится.
2: Плюс 7 950 510 66 66, это номер для сообщений в МАКС.
1: С подсказками, да. Итак, это дверь в мир, которую можно открыть одной рукой, стоя в очереди.
2: Дверь в мир, которую мы, стоя в очереди...
1: Дальше,
2: туалет.
1: Да, но это не то.
2: Ну, такой ответ.
1: Это не то.
2: Общение, пишет Елена.
1: Нет, это текст, который не просит у тебя много времени, но хочет забрать все твое внимание.
2: Отчет.
1: Нет. Это чемодан, в который упаковали идею, но забыли положить лишние вещи.
2: Возглас, пишет Елена. Чемодан, в который упаковали идею, но забыли положить лишние вещи. Портал, пишет Ольга. Мысль, пишет Роман.
1: Нет. Это портативная вселенная, которую можно носить в кармане и разворачивать в любой момент.
2: Телефон.
1: Да нет.
2: Глаза, пишет Надежда.
1: Нет. Это увертюра без оперы. Все темы объявлены, но ни одна не доведена до конца.
2: Это скроллинг ленты нет в соцсетях. Как это назвать одним словом?
1: Нет, конечно, вообще не туда идешь. Это эскиз, которому не дали стать чертежом, потому что места хватило только на намек.
2: Мечты, говорит Елена. Воображение, интуиция. Динара печатает. Путеводитель, задумка, пишет Надежда.
1: Это доказательство того, что даже краткость может быть глубже, чем иные тома.
2: Аннотация.
1: Да нет.
2: Задумка была уже. Так, прагматизм, идея, перспектива, визитка, мечта, талант, интеллект. Я имена не успеваю читать, но вы знаете.
1: Это тень книги, которая отбрасывает столько же света, сколько и сама книга, но занимает меньше места.
2: Предчувствие.
1: Нет,
2: карманная книга, пишет Надежда.
1: Это самая честная форма печати. Здесь нет места для воды, только для сути.
2: Что?
1: Энциклопедия.
2: Подождите, сейчас все пролетело. Я не успеваю.
1: Помочь тебе?
2: Так, интернет, конспект, энциклопедия, краткость, факт. Reels, идея, чек. Скажите первую букву. Нет, пока еще рано. Билет, визитка, смысл, паспорт.
1: Нет.
2: Суть.
1: Нет, смотрите, это капля смысла, которую можно удержать на ладони и которая не растекается.
2: капля смысла, которую можно удержать на ладони, ну, не знаю, выжимка.
1: Да нет.
2: Что это такое? Тезис пишет Регина, намек пишет Елена.
1: Это напоминание о том, что даже малая форма может нести большое содержание, большое, если не разбавлять его воздухом.
2: Записная книжка, пишет Надежда. Еще раз, можно последнюю?
1: Это напоминание о том, что даже малая форма может нести большое содержание, если не разбавлять его воздухом. Читай, что тебе
2: заметка.
1: Пишет.
2: Вот пока только
1: все,
2: заметка.
1: Только это?
2: Так, сестра таланта,
1: нет.
2: То есть это краткость, я понимаю, память, конкретность, напоминание, экстракт, будильник.
1: Ладно, еще последние две подсказки. Это быстрый разговор с автором, где у него нет времени на предисловие и прощание.
2: Так, газета, рассказ, стихотворение, материальная мысль-суть, аннотация.
1: Ладно, последняя подсказка. Это мост между анонсом и книгой, который иногда оказывается прочнее любого капитального издания. Ну это прям уже вот, ребята, ну разжевало.
2: Зерно, критика, отзыв, энциклопедия.
1: Ладно, на букву «Б».
2: Брошюра.
1: Да!
2: Да ладно,
1: да,
2: брошюра!
1: Ну, конечно, это
2: как
1: брошюра!
2: Как все просто, оказывается.
1: Ну, конечно,
2: просто,
1: это была брошюра.
2: Просто, понимаешь, это слово брошюра у меня вызывает стойкую антипатию, потому что в институте нам
1: брошюра?
2: Педагоги...
1: Брошюра?
2: Нет, ты понимаешь, надо было, чтобы сдать тебе экзамен, ты должен был у педагога обязательно купить брошюрку, которую он... создал.
1: Посмотри.
2: И вот если ты ее не купил, то, скорее всего, экзамен ты не сдашь, даже если знаешь его просто на 10 баллов.
1: Помогла тебе брошюра сейчас, просто невероятно. Ну,
2: здорово.
1: Согласись, подсказки
2: клевые.
1: Спасибо
2: преподавателям из института.
1: Спасибо всем, кто помогал, были все вокруг, но вот...
2: Огромное спасибо.
1: Коля, после подсказки, между прочим, ладно.
2: Ну, подсказка-то была, что там?
1: Ладно.
2: Я на «Б» знаешь, сколько слов знаю?
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 48 минут. Самое время все-таки рассказать немножко про конкурс. Вот здесь спрашивает Игорь. Чего вы не рассказываете, да? Как вы вообще попали, как стали участниками премии, но за, собственно, за которую получили первое место? И что вы там вообще делали? И вы обещали рассказывать, про банкет даже не рассказали. Чем вас там кормили? Игорь, кормили вкусно. Я сразу скажу, кормили.
3: Все было вкусно, да.
2: Кормили действительно очень вкусно, разнообразно. Мясо, рыбы, грибы, манты. Что такое? Грибы. Так ты их и не ел? Так ты их и не ел.
3: И не ел, потому что фигня это. Ну ладно, не буду.
2: Что касается самого, собственно, мероприятия.
3: Как попали на конкурс, надо сказать. Да,
2: эфиров,
3: мы отправили свои работы.
2: Да, конечно, эфиров у нас много. Мы могли спокойно выбрать кусочки из этих эфиров.
3: В тот период, который, собственно, организаторы конкурса назначили.
2: И вот, пожалуйста, более 500 заявок было отправлено, и мы попали в шорт-лист, и три места победителей. Мы оказались первыми. Мы конкурировали с Майкопом, мы конкурировали, по-моему, с...
3: Нальчик, Ростов-на-Дону, что-то еще было. Вообще 500 участников,
2: в общем,
3: 500 заявок. 500,
2: более 500 заявок, да.
3: И на самом деле хочется отметить, что одна из работ наших, это была вот как раз вот наша игра, в которую мы только что играли. И благодаря вам, я думаю, что вот это и послужило тому, что мы победили.
2: Да, поэтому вот, собственно, с этими работами поехали, победили, все классно, нас потрясающе встретили, даже несмотря на то, что нам из Москвы задержали рейс в Грозный. Угу. Вместо 9 часов вечера мы прилетели туда в 1 часу. Нам задержали рейс из Грозного до такой степени.
3: До Москвы,
2: не хотели нас отпускать. И причем, слушай, но когда, собственно, на самом банкете человек, который вручал нам награды, да, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев, он же нам что сказал? Вы не уедете отсюда до тех пор, пока...
3: килограмма не наберете, да.
2: Мы, видимо, взвешивали. Видимо, не у всех. Причем 3 килограмма не халвой наберете, которую вы там и сувенирами, да? А вот, собственно, той едой, которой нас там кормили. Ну, мы вот, ладно, хорошо, даже несмотря на какие-то трудности с перелетами, мы оказались здесь, в Ханты-Мансийске, и готовы вот рассказывать об этом мероприятии. Что касается еще переездов и перелетов, это долгая история, и так быстро просто не рассказать, но действительно...
3: И так быстро я не бегал давным-давно уже. Просто по какой это аэропорт был?
2: Шереметьево. Сначала Внуково, потом... Ну, согласись, ну вот, знаете, он мне, стоя уже в Шереметьево, когда уже все, мы поняли, что мы успеваем на стыковочный наш рейс, все нормально, он: что ты мне сказал? Да, там сначала пи-пи-пи, ты отчаянная. Ну, то есть, перелезть там...
3: Правда, я боялся, что нас в тюрьму с тобой посадят.
2: Нет, нас не посадят. И благо люди, которые находились в аэропорту, поняли, что мы действительно торопимся, потому что наши разгоряченные лица и огромные глаза, это пот текущий по лицу. Ребята, пустите, мы опаздываем! Это было действительно очень интересно.
3: Все, правда, были лояльны. Большое спасибо. Даже в Москве, я думал, действительно, только в Грозном вот так будет, что вот та тетушка, которая сидела и пропустила нас даже с перевесом. Да. Так ведь было и в Москве. Ага. Квас, который мы везли, вот открою тайну, из Грозного, он у меня стоит сейчас в холодильнике, а должен был остаться в Грозном.
2: Да.
3: Его же не должны были пустить.
2: Там, потому что пол-литра.
3: Мы через 3 аэропорта его провезли.
2: Да, это действительно потрясающая история. По какой красной дорожке нам не дали пройти? По дорожке, которая вела во дворец торжеств. Мы на самом деле не знали, кто из представителей правительства будет присутствовать на этом мероприятии, и сначала подумали действительно, что это все для нас, а оказалось, что это как раз-таки, ну, немножечко не для нас, ну, мы просто еще не доросли.
3: Ну, нет, на самом деле там такая культура, поэтому это человек старший, статусный, и поэтому даже когда он зашел в зал,
2: все встали.
3: И мы, само собой, встали, это, мне кажется, дань уважения, это правильно совершенно.
2: А зашел-то как раз-таки Ахмед Дудаев, который собственно, про которого я только что сказала, да. И что еще, на самом мероприятии очень много было интересного, да, помимо того, что мы видели всю церемонию, как награждали коллег наших, плюс ко всему мы посмотрели классный концерт, который были приглашены гости из разных уголков страны, певцы с потрясающими голосами.
3: Самобытные очень, все невероятные что-то было, и, на мой взгляд, все-таки самое главное, что мы познакомились с коллегами из других регионов, обменялись адресами, телефонами, и я надеюсь, что мы что-то с ними вместе сделаем, созвонимся,
2: обязательно
3: выпустим в эфир, я думаю, что мы этих людей, ну, по крайней мере, планируем это сделать. И сами, может быть, прозвучим в других
2: мы-то
3: городах.
2: Мы-то уже прозвучим. Мы-то уже, конечно, прозвучим, потому что мы же уже дали коротенькое интервью девочке с Ямала, которая Вика, которая... Я забыла, к сожалению, какую фамилию. Просто очень много людей было, я действительно забыла, как ее зовут. Она ведь у нас у первых... первая, кто у нас взял интервью, между прочим, мы сидели ели в этот момент. Хорошо, что друг другу приятного аппетита не пожелали. Но получилось здорово.
3: Истарка Салей, девчонка, да, тоже невероятная. Уже более 15 лет работает на радио. Обязательно свяжемся и обязательно узнаем их впечатления об этом. Мы, конечно же, узнали для вас, по крайней мере,
2: вообще,
3: это сделаем.
2: Вообще, я хочу сказать, что вот так вот просто рассказывать историю, как мы съездили, это, ну, такое, что-нибудь можно забыть. Вот если бы вы действительно задавали нам вопросы, мы бы с легкостью на них ответили.
3: Мы просто очень меркантильные люди, очень хвастливые.
2: Нет, ну прекрати, таким хвастаться, мне кажется, вообще можно каждую минуту, потому что, ну, такая награда, ну, это же круто и здорово.
0: Утро начинается

0: Радио Югра.
1: 10:56. Давайте быстренько распрощаемся. Но мошенники. Сначала очень коротко про мошенников. Новую схему придумали под видом установки шлагбаумов. Представляются злоумышленники сотрудниками управляющих компаний или там ТСЖ. И под предлогом установки шлагбаумов, это новая абсолютно схема, предлагают жильцам оформить магнитный ключ или чип для безопасности ваших дворов. А затем пытаются убедить продиктовать код из СМС. Ну, то есть сначала они вот это все делают, а потом уже по старой схеме код из СМС, якобы для активации, потому что у тебя электронный ключ, это и все такое. Ну, код получают, а потом уже старая схема, все, ты лишаешься и госуслуг, и банковских приложений, и денег, короче, лишаешься, просто потому что повелся на эту историю.
2: Нужно просто быть повнимательнее, какие коды не сообщать. Вот по поводу управляющих компаний хочется сказать, что я тут недавно зашел в приложение «Решаем вместе» для того, чтобы решить проблему с крыльцом на Ямской 3. Нет, мне пришло сообщение, что управляющая компания в течение месяца может на это ответить. И вот жду до 30 сентября. Ждем. Я очень сильно надеюсь, что исправят. Как раз проверю, как работает приложение «Решаем вместе».
1: Прекрасно. Мы прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня Советский район и Югорск принимают выездное заседание окружного правительства. Завершается прием заявлений по системе «Мобильные избиратели». Спортсменки из Югры завоевали золото на Кубке России по гиревому спорту. В Югре продолжается практика выездных заседаний окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука. Сегодня в фокусе внимания Советский район и Югорск. Представители региональной власти, муниципальные команды и депутаты проведут встречи и инспекции на местах. Формат выездных заседаний позволяет не просто знакомиться с отчетами, а видеть реальную картину происходящего и оперативно решать вопросы, которые волнуют местных жителей. О деталях визита и принятых решениях Руслан Кухарук пообещал рассказать сегодня в своих соцсетях. Сегодня истекает срок подачи заявлений для голосования по месту фактического нахождения. Данный механизм позволяет принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, Думы Югры и Тюменской областной на любом удобном участке, если в период с 18 по 20 сентября место жительства будет отличаться от адреса регистрации. Заявки принимаются через личный кабинет на госуслугах до 24:00 по московскому времени, а также в отделениях МФЦ, территориальных и участковых комиссиях. Для оформления документа при посещении пунктов приема необходимо предъявить паспорт. Обратите внимание, что ТИК работают с 9 до 18:00, перерыв с 12 до 14, а УИК с 17 до 21:00. Совсем скоро в 15-м микрорайоне Нефтеюганска появится новое уютное пространство для прогулок. Проект местного жителя Ильшата Гумерова по благоустройству аллеи за садиком «Золотая рыбка», победивший в конкурсе инициативного бюджетирования, активно воплощается в жизнь. На локации уже поселился огромный топиарный мамонт и стильное сердце с названием района. Впереди озеленение территории с пиреями, установка оригинальных лавочек лун и создание комфортной среды для владельцев собак. Чтобы красота сохранилась надолго, за аллеей ведется постоянно наблюдение. Строители обещают закончить все работы до 30 сентября, чтобы жители могли насладиться обновленным пространством еще в этом сезоне. И последние. Югорчанки Анна Белоус и Эльвира Бушуева стали победительницами Кубка России по гиревому спорту. Соревнования, состоявшиеся в Ростове-на-Дону, объединили более 250 атлетов из 38 регионов страны. Представительницы нашего округа завоевали золотые медали в парном жонглировании. Ранее девушки также стали лучшими в индивидуальной программе. Обе чемпионки оттачивают мастерство в Сургутской спортивной школе Олимпийского резерва «Югория» под руководством тренера Михаила Шпартко. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
5: Радио «Югра». Реклама.
6: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
9: 16+.
10: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
11: И что ты сделал?
10: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
12: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101-2026 год.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Сегодня Советский район и Югорск принимают выездное заседание окружного правительства. Сургутские офтальмологи восстановили зрение пациенту с застарелой травмой глаза. Югорчанки завоевали золото на Кубке России по гиревому спорту. В Югре продолжается практика выездных заседаний окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука. Сегодня в фокусе внимания Советский район и Югорск. Представители региональной власти, муниципальные команды и депутаты проведут встречи и инспекции на местах. Формат выездных заседаний позволяет не просто знакомиться с отчетами, а видеть реальную картину происходящего и оперативно решать вопросы, которые волнуют местных жителей. О деталях визита и принятых решениях Руслан Кухарук пообещал рассказать сегодня в своих соцсетях. Офтальмологи Сургутской окружной клинической больницы вернули зрение пациенту после 4 лет жизни с травмой. Югорчанин повредил глаз металлической стружкой во время работы с углошлифовальной машиной. Боли он не ощутил, однако за несколько лет травма привела к катаракте и серьезным рубцам. Спустя время глаз мужчины мог различать только свет. На помощь пришли врачи, они провели реконструкцию переднего отрезка глаза, установили искусственный хрусталик и вернули нормальное положение зрачка. В результате операции светоощущение зрения пациента восстановилось до 80%. Медики Югры напоминают, что при любом повреждении глаза необходимо незамедлительно обращаться к врачу, даже при отсутствии симптомов. В Югре за минувшие выходные произошло 13 ДТП. В них пострадали 18 человек, включая несовершеннолетних. Одно из самых крупных происшествий случилось в Нижневартовске. Накануне рано утром на улице Заводской 16-летний подросток за рулем отечественного автомобиля превысил скорость и врезался в припаркованный погрузчик. В результате травмы получил сам водитель без прав и трое его юных пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, госавтоинспекторы выявили на дорогах округа 248 нарушителей. И последние. Югорчанки Анна Белоус и Эльвира Бушуева стали победительницами Кубка России по гиревому спорту. Соревнования, состоявшиеся в Ростове-на-Дону, объединили более 250 атлетов из 38 регионов страны. Представительницы нашего округа завоевали золотые медали в парном жонглировании. Ранее девушки также стали лучшими в индивидуальной программе. Обе чемпионки оттачивают мастерство в Сургутской спортивной школе Олимпийского резерва «Югория» под руководством тренера Михаила Шпартко. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2016 год.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Сургуте обсудили реализацию инженерных объектов Юнити-парка. Югорские офтальмологи восстановили зрение пациенту с застарелой травмой глаза. Жителей Ханты-Мансийска приглашают на День спорта. Промежуточные итоги строительства инженерной инфраструктуры Юнити-парка подвели в Сургуте. Заместитель губернатора Югры Владимир Кельтау провел рабочую встречу с представителями мэрии, подрядных организаций и Росстройконтроля. На текущий момент работа идет по всем фронтам. На набережной Кривули завершается возведение амфитеатров. Для ускорения процесса сегодня туда направляют усиленную бригаду из 27 человек. Параллельно идет подготовка к монтажу трансформаторных подстанций, закупка материалов для масштабной системы водоотведения и прокладка теплосетей. Активно ведет и газификации объекта. По итогам обсуждения профильным службам поручено ускорить темпы работы, а городским властям взять под особый контроль соблюдение графиков. Офтальмологи Сургутской окружной клинической больницы вернули зрение пациенту после 4 лет жизни с травмой. Югорчанин повредил глаз металлической стружкой во время работы с углошлифовальной машиной. Боли он не ощутил, однако за несколько лет травма привела к катаракте и серьезным рубцам. Спустя время глаз мужчины мог различать только свет. На помощь пришли врачи. Они провели реконструкцию переднего отрезка глаза, установили искусственный хрусталик и вернули нормальное положение зрачка. В результате операции светоощущение зрения пациента восстановилось до 80%. Медики Югры напоминают, что при любом повреждении глаза необходимо незамедлительно обращаться к врачу, даже при отсутствии симптомов. В Югре за минувшие выходные произошло 13 ДТП. В них пострадали 18 человек, включая несовершеннолетних. Одно из самых крупных происшествий случилось в Нижневартовске. Накануне рано утром на улице Заводской 16-летний подросток за рулем отечественного автомобиля превысил скорость и врезался в припаркованный погрузчик. В результате травмы получил сам водитель без прав и трое его юных пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, госавтоинспекторы выявили на дорогах округа 248 нарушителей. И последние жители окружной столицы ждут спортивные выходные. 26 и 27 сентября в Ханты-Мансийске пройдет масштабный день спорта. Площадкой для сдачи беговых нормативов ГТО станет школа номер 2, а принять участие в забегах приглашают целыми семьями. Возрастной порог для атлетов от 6 лет. Утренняя часть программы отведена для школьников и начнется в 10:00, а с полудня к выполнению нормативов приступят взрослые. Регистрация участников открыта до 18 сентября. Заявки принимаются в спорткомплексе «Дружба» или по электронной почте gto.hm@mail.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Сургуте обсудили реализацию инженерных объектов Юнити-парка. Водители, курсирующие между Сургутом и Ямалом, могут оценить обновленный участок автодороги «Север». Жителей Ханты-Мансийска приглашают на День спорта. Промежуточные итоги строительства инженерной инфраструктуры Юнити-парка подвели в Сургуте. Заместитель губернатора Югры Владимир Кельтау провел рабочую встречу с представителями мэрии, подрядных организаций и Росстройконтроля. На текущий момент работа идет по всем фронтам. На набережной Кривули завершается возведение амфитеатров. Для ускорения процесса сегодня туда направляют усиленную бригаду из 27 человек. Параллельно идет подготовка к монтажу трансформаторных подстанций, закупка материалов для масштабной системы водоотведения и прокладка теплосетей. Активно ведется и газификации объекта. По итогам обсуждения профильным службам поручено ускорить темпы работы, а городским властям взять под особый контроль соблюдение графиков. Обновление важного участка трассы «Север» завершилось в Сургутском районе. Работы, выполненные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватили 5,5 километров полотна. Дорожники полностью заменили асфальтовое покрытие, уложив почти 20 тысяч тонн смеси, укрепили обочины и установили современные знаки. Особое внимание уделили безопасности. Разметка из термопластика со светоотражающими элементами теперь отлично видна даже в дождь и ночью. Объект уже прошел проверку общественной комиссии и признан полностью соответствующим всем стандартам. Эта дорога критически важна для региона, так как она связывает Сургут, Когалым и Покачи с Ямалом. Покупка рыбы на берегу Оби обернулась для жителя Октябрьского района уголовным делом. Полицейские обнаружили у него дома внушительный запас 13 сибирских осетров, занесенных в Красную книгу России. По словам задержанного, он просто купил товар у незнакомца, однако закон суров. Ущерб от такой сделки оценили в 6 миллионов 200 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит реальный тюремный срок до 4 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Параллельно силовики ищут продавца, который, судя по всему, и промышлял незаконным выловом редкой рыбы. И последние жители окружной столицы ждут спортивные выходные. 26 и 27 сентября в Ханты-Мансийске пройдет масштабный день спорта. Площадкой для сдачи беговых нормативов ГТО станет школа номер 2, а принять участие в забегах приглашают целыми семьями. Возрастной порог для атлетов от 6 лет. Утренняя часть программы отведена для школьников и начнется в 10:00, а с полудня к выполнению нормативов приступят взрослые. Регистрация участников открыта до 18 сентября. Заявки принимаются в спорткомплексе «Дружба» или по электронной почте gto.hm@mail.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра на пороге больших выборов. Водители, курсирующие между Сургутом и Ямалом, могут оценить обновленный участок автодороги «Север». Сразу две югорские школьные команды выступят в финале президентских состязаний. В Югре завершается подготовка к многоуровневым выборам. За легитимностью и прозрачностью процесса в течение всех трех дней голосования 18, 19 и 20 сентября будут следить независимые эксперты. Жителям округа предстоит принять участие сразу в четырех избирательных кампаниях – федеральной, двух региональных и местной муниципальной. Конкуренция обещает быть высокой, а контролировать ход голосования на местах будут подготовленные специалисты. Подробнее о готовности к предстоящему событию рассказала председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: В Ханты-Мансийском автономном округе Югре ожидается яркая конкурентная кампания, потому что у нас с вами будут многоуровневые масштабные выборы. Общественная палата подготовила все необходимое для того, чтобы выборы состоялись открыто, прозрачно, честно и, конечно же, гласно. Все общественные наблюдатели будут обеспечивать контроль в три дня голосования, и также будет работать Центр общественного наблюдения, где будет установлена видеостена.
1: Обновление важного участка трассы «Север» завершилось в Сургутском районе. Работы, выполненные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватили 5,5 километров полотна. Дорожники полностью заменили асфальтовое покрытие, уложили почти 20 тысяч тонн смеси, укрепили обочины и установили современные знаки. Особое внимание уделили безопасности. Разметка из термопластика со светоотражающими элементами теперь отлично видна даже в дождь и ночью. Объект уже прошел проверку общественной комиссии и признан полностью соответствующим всем стандартам. Эта дорога критически важна для региона, так как она связывает Сургут, Когалым, Покачи с Ямалом. Покупка рыбы на берегу Оби обернулась для жителя Октябрьского района уголовным делом. Полицейские обнаружили у него дома внушительный запас – 13 сибирских осетров, занесенных в Красную книгу России. По словам задержанного, он просто купил товар у незнакомца. Однако закон суров. Ущерб от такой сделки оценили в 6 200 000 рублей. Теперь мужчине грозит реальный тюремный срок до 4 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Параллельно силовики ищут продавца, который, судя по всему, и промышлял незаконным выловом редкой рыбы. И последнее. Группа югорских школьников готовится к поездке в Орленок. Сразу две команды из нашего округа стали финалистами всероссийских президентских состязаний. Честь региона будут защищать ученики Нефтеюганской школы номер 10 и ребята из села Перегребное Октябрьского района. Программа финала очень насыщенная. Помимо обязательных легкоатлетических дисциплин и теории, участников ждут турниры по футболу, бадминтону, баскетболу и даже спортивному туризму. Кроме того, для юных атлетов проведут мастер-классы эксперты ведут спортивных федераций страны. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра на пороге больших выборов. Лесопожарные подразделения округа вновь отправились на помощь Ямалу. Сразу две югурские школьные команды выступят в финале президентских состязаний. В Югре завершается подготовка к многоуровневым выборам. За легитимностью и прозрачностью процесса в течение всех трех дней голосования 18, 19 и 20 сентября будут следить независимые эксперты. Жителям округа предстоит принять участие сразу в четырех избирательных кампаниях – федеральной, двухрегиональной и местной муниципальной. Конкуренция обещает быть высокой, а контролировать ход голосования на местах будут подготовленные специалисты. Подробнее о готовности к предстоящему событию рассказала председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: В Ханты-Мансийском автономном округе Югре ожидается яркая конкурентная кампания, потому что у нас с вами будут многоуровневые масштабные выборы. Общественная палата подготовила все необходимое для того, чтобы выборы состоялись открыто, прозрачно, честно и, конечно же, гласно. Все общественные наблюдатели будут обеспечивать контроль в три дня голосования, и также будет работать Центр общественного наблюдения, где будет установлена видеостена.
1: Югра вновь помогает Ямалу противостоять лесным пожарам. В ответ на обращение губернатора соседнего региона в Ноябрьск направлена группировка из 100 работников Югорской парашютно-десантной пожарной службы и 2 летчика-наблюдателя базы авиационной и наземной охраны лесов. Отмечу, на Ямале сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По данным на сегодня, там действует 21 природное возгорание. Огнем пройдено более 2200 гектаров. Решение о помощи в тушении было принято с учетом спокойной лесопожарной ситуации в нашем округе. Это позволило выделить опытных специалистов без риска для собственной территории. Командированное подразделение уже прибыло к месту назначения, сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры. В ведомстве также напоминают, что в этом году югорчане уже не раз помогали соседям. Поддержка Ямала в вопросах тушения лесных пожаров стала примером настоящего межрегионального взаимодействия и взаимовыручки. Югра присоединяется ко Всемирному дню безопасности пациентов. В текущем году его тема посвящена качественной медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и другие. Эти недуги требуют долгосрочного ведения на всех этапах, от профилактики до паллиативной помощи. Поэтому безопасность на каждом шаге лечения имеет принципиальное значение. Сейчас по всей России, в том числе и в Югре, проходят тематические мероприятия, лекции, мастер-классы, дни открытых дверей для пациентов, а также опросы и конкурсы. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, важная часть работы – профилактика. В рамках НЭС-проекта «Продолжительная и активная жизнь» каждый житель старше 18 лет может бесплатно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию по полису ОМС. И последнее. Группа югурских школьников готовится к поездке в Орленок. Сразу две команды из нашего округа стали финалистами всероссийских президентских состязаний. Честь региона будут защищать ученики Нефтеюганской школы номер 10 и ребята из села Перегребное Октябрьского района. Программа финала очень насыщенная. Помимо обязательных легкоатлетических дисциплин и теории, участников ждут турниры по футболу, бадминтону, баскетболу и даже спортивному туризму. Кроме того, для юных атлетов проведут мастер-классы эксперты ведущих спортивных федераций страны. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук посетил важные стройки Советского. Лесопожарные подразделения округа вновь отправились на помощь Ямалу. В Югре проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню безопасности пациентов. Губернатор Югры Руслан Кухарук продолжает рабочие поездки по муниципалитетам. Сегодня в фокусе внимания Советский район. Глава региона вместе с руководителем территории Евгением Буренковым, командой правительства округа и депутатами проинспектировал ключевые социально-инфраструктурные объекты Советского. В их числе площадка будущей школы номер 5 на 1200 учащихся. На сегодняшний день уже получено разрешение на ее строительство. Подрядчик ведет подготовительные работы. Сам проект не ограничивается только зданием. Предусмотрено комплексное благоустройство пространства. Здесь появится полноценная спортивная среда и парковая зона. Важно, что эти зоны будут доступны не только школьникам, но и всем жителям города. Завершить строительство планируют к 2028 году. Еще одно значимое начинание – реконструкция дороги по улицам Василия Чапаева и Петра Багаева протяженностью 4,5 километра. Сейчас готовность участка достигает 90%. Завершается укрепление обочин и откосов, а также устройство водоотвода. Подрядчик намерен сдать объект на год раньше запланированного срока. Это особенно ценно, ведь запрос на реконструкцию именно данного отрезка жители озвучивали еще в 2024 году. И теперь их позиция напрямую повлияла на приоритеты выполняемых работ. По итогам осмотра губернатор поручил Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры взять на контроль запуск общественного транспорта в этой части города. Югра вновь помогает Ямалу противостоять лесным пожарам. В ответ на обращение губернатора соседнего региона в Ноябрьск направлена группировка из 100 работников Югорской парашютно-десантной пожарной службы и 2 летчика-наблюдателя базы авиационной и наземной охраны лесов. Отмечу, на Ямале сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По данным на сегодня, там действует 21 природное возгорание. Огнем пройдено более 2200 гектаров. Решение о помощи в тушении было принято с учетом спокойной лесопожарной ситуации в нашем округе. Это позволило выделить опытных специалистов без риска для собственной территории. Командированное подразделение уже прибыло к месту назначения, сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Ведомстве также напоминают, что в этом году югорчане уже не раз помогали соседям. Поддержка Ямала в вопросах тушения лесных пожаров стала примером настоящего межрегионального взаимодействия и взаимовыручки. Югра присоединяется ко Всемирному дню безопасности пациентов. В текущем году его тема посвящена качественной медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и другие. Эти недуги требуют долгосрочного ведения на всех этапах, от профилактики до паллиативной помощи. Поэтому безопасность на каждом шаге лечения имеет принципиальное значение. Сейчас по всей России, в том числе и в Югре, проходят тематические мероприятия, лекции, мастер-классы, дни открытых дверей для пациентов, а также опросы и конкурсы. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, важная часть работы – профилактика. В рамках НЭС-проекта «Продолжительная и активная жизнь» каждый житель старше 18 лет может бесплатно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию по полису ОМС. И последнее. Национальный центр «Россия» в Югре провел серию пешеходных экскурсий по Ханты-Мансийску. Их организовали в рамках фестиваля исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Маршрут начинался у одноименной стелы, одного из главных символов исторической памяти окружной столицы. Участники узнали, как жил город в годы Великой Отечественной войны, чем занимались жители, как был организован труд в тылу и какой вклад небольшой северный поселок внес в общую победу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
1: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук посетил важные стройки Советского. Стенд «Югры» представлен на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. В Мегионе обновляют сети фильтровальной станции. Губернатор Югры Руслан Кухарук продолжает рабочие поездки по муниципалитетам. Сегодня в фокусе внимания Советский район. Глава региона вместе с руководителем территории Евгением Буренковым, командой правительства округа и депутатами проинспектировал ключевые социально-инфраструктурные объекты Советского. В их числе площадка будущей школы номер 5 на 1200 учащихся. На сегодняшний день уже получено разрешение на ее строительство. Подрядчик ведет подготовительные работы. Сам проект не ограничивается только зданием. Предусмотрено комплексное благоустройство пространства. Здесь появится полноценная спортивная среда и парковая зона. Важно, что эти зоны будут доступны не только школьникам, но и всем жителям города. Завершить строительство планируют к 2028 году. Еще одно значимое начинание – реконструкция дороги по улицам Василия Чапаева и Петра Багаева протяженностью 4,5 километра. Сейчас готовность участка достигает 90%. Завершается укрепление обочин и откосов, а также устройство водоотвода. Подрядчик намерен сдать объект на год раньше запланированного срока. Это особенно ценно, ведь запрос на реконструкцию именно данного отрезка жители озвучивали еще в 2024 году. И теперь их позиция напрямую повлияла на приоритеты выполняемых работ. По итогам осмотра губернатор поручил Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры взять на контроль запуск общественного транспорта в этой части города. Югра демонстрирует свои технологические возможности на промышленно-энергетическом форуме ТНФ-2026. Он проходит в эти дни в Тюмени и является ключевой площадкой для отраслевой кооперации. Наш округ представлен как один из главных центров нефтегазового машиностроения и нефтесервиса. На стенде Югры свои разработки показывают сразу 10 предприятий. Они закрывают важные технологические цепочки от производства специализированных химреагентов до выпуска высокоточного оборудования и цифровых решений. Среди ключевых направлений – производство гуаровой камеди, системы цементирования скважин, телеметрия, VR-тренажеры и спецтехника. Сейчас югорские компании ведут прямые переговоры с крупнейшими заказчиками. Главный фокус – на решениях из российских компонентов и на заключение долгосрочных контрактов. При этом системная поддержка региона помогает бизнесу масштабировать производство и вносить вклад в технологический суверенитет страны. Мегионские коммунальщики обновляют сети фильтровальной станции и делают это так, чтобы горожане даже не заметили перемен. Специалисты заменяют изношенные трубы на современные полипропиленовые. Всего им предстоит улучшить состояние более 150 метров коммуникации. При этом работы идут без отключений. Подача холодной и горячей воды в дома мегионцев продолжается в обычном режиме. Завершить все планируют в течение 2 недель. После окончания ремонта здесь возьмут пробы воды и направят их в лабораторию. Как отметил глава мегиона Алексей Петриченко в своих соцсетях, главным результатом должно стать улучшение качества воды, которая поступает в квартиры жителей. И последнее. Национальный центр «Россия» в Югре провел серию пешеходных экскурсий по Ханты-Мансийску. Их организовали в рамках фестиваля исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Маршрут начинался у одноименной стелы, одного из главных символов исторической памяти окружной столицы. Участники узнали, как жил город в годы Великой Отечественной войны, чем занимались жители, как был организован труд в тылу и какой вклад небольшой северный поселок внес в общую победу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
12: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
13: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много, прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101-2026 год.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 19 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук проинспектировал важные проекты Пионерского. Стенд «Югры» представлен на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. В Мегионе обновляют сети фильтровальной станции. Ключевые объекты Пионерского проинспектировал губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках рабочей поездки в Советский район. К осмотрам присоединились глава муниципалитета Евгений Буренков, команда правительства округа и депутатский корпус. Одной из локаций стала средняя школа на 530 мест. Ее открыли 1 сентября после капитального ремонта, несмотря на сложности с отставанием от графика. Чтобы ликвидировать долгострой, в ходе работ сменили подрядчика. Это позволило не только вовремя сдать объект, но и обновить его визуальные решения. Сейчас параллельно завершается обустройство многофункциональной спортивной площадки на прилегающей территории. Ее делают в соответствии с региональным стандартом. По просьбе жителей власти проработали вопрос обновления спортивного комплекса рядом с образовательным учреждением. Им активно пользуются не только школьники, и важно, чтобы пространство было современным и доступным для всех. Еще один важный объект, появившийся по итогам встречи губернатора с населением, модульный спортивный зал для секции бокса спортивной школы Советского района. Его построили при поддержке компании «Лукойл». Теперь у ребят есть комфортная и безопасная площадка для тренировок и соревнований. Югра демонстрирует свои технологические возможности на промышленно-энергетическом форуме ТНФ-2026. Он проходит в эти дни в Тюмени и является ключевой площадкой для отраслевой кооперации. Наш округ представлен как один из главных центров нефтегазового машиностроения и нефтесервиса. На стенде Югры свои разработки показывают сразу 10 предприятий. Они закрывают важные технологические цепочки от производства специализированных химреагентов до выпуска высокоточного оборудования и цифровых решений. Среди ключевых направлений – производство гуаровой камеди, системы цементирования скважин, телеметрия, VR-тренажеры и спецтехника. Сейчас югорские компании ведут прямые переговоры с крупнейшими заказчиками. Главный фокус – на решениях из российских компонентов и на заключении долгосрочных контрактов. При этом системная поддержка региона помогает бизнесу масштабировать производство и вносить вклад в технологический суверенитет страны. Мегионские коммунальщики обновляют сети фильтровальной станции и делают это так, чтобы горожане даже не заметили перемен. Специалисты заменяют изношенные трубы на современные полипропиленовые. Всего им предстоит улучшить состояние более 150 метров коммуникаций. При этом работы идут без отключений. Подача холодной и горячей воды в дома мегионцев продолжается в обычном режиме. Завершить все планируют в течение 2 недель. После окончания ремонта здесь возьмут пробы воды и направят их в лабораторию. Как отметил глава мегиона Алексей Петрович Реченко в своих соцсетях, главным результатом должно стать улучшение качества воды, которая поступает в квартиры жителей. И последнее. Фонд «Мой бизнес» открывает прием заявок на поддержку предпринимателей Югры. Действующие компании могут получить помощь в модернизации, масштабировании, реализации социальных проектов, выходе на зарубежные рынки и развитии экспорта. Эксперты также помогут разобраться, какое направление лучше подойдет под задачи конкретного бизнеса, как правильно оформить документы и подобрать оптимальный инструмент для роста предприятия. Сведения о мерах поддержки и требованиях к участникам размещены на ресурсах фонда «Мой бизнес». Для получения консультации доступен телефон 38 84 00, добавочные 163 и 164, или бесплатный номер по России 8 800 101 01 01. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: детям, за Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. Тюменцы достойны иметь качественную медицину, низкие тарифы ЖКХ, защиту от произвола мигрантов. За Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР.
1: Богатства России должны принадлежать народу.
2: Да.
1: Налоги богатым увеличить. Бедных от налогов освободить.
2: Да.
1: ЖКХ должно быть в руках государства.
2: Да.
1: Повышение пенсионного возраста отменить.
2: Да.
1: Государство должно учить, лечить и защищать.
2: Да.
1: Тогда КПРФ.
2: Да.
1: За КПРФ. За социализм.
3: Радио Югра. Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама. На радио Югра.
11: Реклама, лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.
3: Радио.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Ну, посмотри на себя, кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
8: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой, на витринах.
9: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер» – все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук смотрел важные объекты Югорска. Лесопожарные подразделения округа вновь отправились на помощь Ямалу. Стенд Югры представлен на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. Реализацию проектов, нацеленных на повышение комфорта жителей, оценил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Югорск. Вместе с главой города Алексеем Харловым он побывал на нескольких важных объектах. Один из них – терапевтическое отделение поликлиники Югорской городской больницы, где ведется реконструкция. Работы уже выполнены на 67%, но есть отставание от утвержденного графика. Подрядчик обещает завершить все до конца года, однако темпы требуют серьезной корректировки. Губернатор поручил взять проект на жесткий контроль и не допустить дальнейших задержек. После ввода поликлиника сможет принимать до 386 пациентов в смену. Это заметно повысит доступность медицинской помощи. Весомые изменения и в сквере «Северное сияние». Его благоустройство завершили в прошлом году, и теперь это настоящий центр притяжения населения. Инициатива победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На площади более 3 гектар обустроили 25 уникальных локаций, две сцены и уютный амфитеатр. Главная изюминка пространства – инсталляция «Северное сияние». В центре сквера установили 70 светодиодных светильников, которые эффектно подсвечивают территорию. Примечательно, что реконструкцию удалось провести в рекордные сроки, всего за 8 месяцев. Это показатель слаженной работы муниципальной команды и того, насколько важно для города делать общественные пространства по-настоящему живыми и востребованными. Югра вновь помогает Ямалу противостоять лесным пожарам. В ответ на обращение губернатора соседнего региона в Ноябрьск направлена группировка из 100 работников Югорской парашютно-десантно-пожарной службы и 2 летчика-наблюдателя базы авиационной и наземной охраны лесов. Отмечу, на Ямале сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По данным на сегодня, там действует 21 природное возгорание. Огнем пройдено более 2 гектаров. Решение о помощи в тушении было принято с учетом спокойной лесопожарной ситуации в нашем округе. Это позволило выделить опытных специалистов без риска для собственной территории. Командированное подразделение уже прибыло к месту назначения, сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры. В ведомстве также напоминает, что в этом году югорчане уже не раз помогали соседям. Поддержка Ямала в вопросах тушения лесных пожаров стала примером настоящего межрегионального взаимодействия и взаимовыручки. Югра демонстрирует свои технологические возможности на промышленно-энергетическом форуме ТНФ-2026. Он проходит в эти дни в Тюмени и является ключевой площадкой для отраслевой кооперации. Наш округ представлен как один из главных центров нефтегазового машиностроения и нефтесервиса. На стенде Югры свои разработки показывают сразу 10 предприятий. Они закрывают важные технологические цепочки. От производства специализированных химреагентов до выпуска высокоточного оборудования и цифровых решений. Среди ключевых направлений производства гуаровой камеди, системы цементирования скважин, телеметрия, VR-тренажеры и спецтехника. Сейчас югорские компании ведут прямые переговоры с крупнейшими заказчиками. И последнее. Жители окружной столицы ждут спортивные выходные. 26 и 27 сентября в Ханты-Мансийске пройдет масштабный день спорта. Площадкой для сдачи беговых нормативов ГТО станет школа номер 2. А принять участие в забегах приглашают целыми семьями. Возрастной порог для атлетов от 6 лет. Утренняя часть программы отведена для школьников и начнется в 10 утра. А с полудня к выполнению нормативов приступят взрослые. Регистрация участников открыта до 18 сентября. Заявки принимаются в спорткомплексе «Дружба» или по электронной почте gtohm@mail.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер 3.
2: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Нас было всего 15. Достаточно, чтобы изменить многое. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, показали, политика может быть другой. С уважением, доверием и новыми возможностями. Потому что для нас люди всегда прежде всего. Новые люди. Люди прежде всего.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на Радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы,

0: инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Помощь всегда рядом, просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио. Югра.

0: программа. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио. Thank you.